знаю, у меня есть ощущение, что мы на какой-то стильной клубной тусовке где-то на Миконосе в Греции. Да, Хьюджел и Солта играют, и ты наслаждаешься этим прекрасным предлетним сезоном. До лета уже, кстати, 3 дня осталось. Ты знал? Я вот посмотрел сейчас на календарь, убедился в этом. И подумал, ну какой же невероятный ждет нас летний сезон 2026. 3:19 в Москве, меня зовут Миша Зайцев. Впереди больше хитов, больше музыки. Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. И также Fever Dream послушаем Алекса Уоррена.

Он Walker, Изабелла Милкман, Кэтрин О'Райан, Broken Strings на Европе Плюс. 3:35 уже в столице. Мы летим вперед. Куан Репаблик, Connection уже ждет сразу после Think About Us. Сен Федера, D.O.D. и Папи Баскамп.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будем слушать. Обязательно BTS, обязательно Swim. Чуть ранее King of the Jungle от Shanghai появится. Также Rain Dance, Dave и Teams. Твои динамики совсем скоро. Все это уже в следующем часе. Не пропускай.
3: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
4: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
3: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
4: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Четыре утра в Москве.

Ну все, отговорились, моя Мишель, у высокой башни однажды. Да, правда, однажды, не совсем понимаю, когда, но, видимо, уточним чуть позже. На Малиновой Луне, Европа Плюс, моя Мишель, впереди California Nights, Tokyo Hotel, бам-бам, также успеем послушать Миш Миллер, Алекс Вилея, больше хитов, больше музыки специально для тебя.

с Marshmallow, Portugal The Man на Европе Плюс. Да, сияем так же, как и эта прекрасная птица из великих историй, сказок и легенд, которая в какой-то момент возгорается и перевоплощается. Ну, будем надеяться, что это лето будет тоже жарким, тоже нас всех согреет. Что у нас впереди? Меня зовут Миша Зайцев, я рассказываю, какая музыка ждет тебя в этом плейлисте этим прекрасным утром. В этот четверг Сэм Фелт нас порадует, Walks, My Heart Goes. Также послушаем Pay to Exist, Brooks Sexton. Совсем скоро. Не пропускай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Фарбен, Ренни Миллер, Body Talk на Европе Плюс в финале этого часа. Тимофей, Барт с Брэнда, Steady B, Heaven и также Birds of a Feather успеет прозвучать от Билли Айлиш.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Крутейший взлет «Тиесто» «Beautiful Places». Номер один «Биби Рекса» и «Faceless» «New Religion». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

0: Нас и Тараби на радио номер один в России. Утро постепенно наступает, и мы встречаем его. Встречаем его с хитами на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Пять утра в Москве.
1: Подъем.
0: А вот я и приветствую всех. Да, доброе, чудесное. 28 мая 2026 год на календаре. Ну вот, уже все, три дня, и летний сезон 2026 будет открыт, будет нас греть, будет нас радовать. Я даже не знаю. У меня вообще лето еще в мае началось, и у многих москвичей, когда плюс 30 было у нас в течение недели. Сейчас уже, к сожалению, не так, периодически дождик, но ничего, все наладится, все будет хорошо. Пока послушаем классную музыку, сыграем в Hit to Go. Кстати говоря, в один из треков я спрятал сигнал крутого подъема, услышишь его, запомни песню, потом дозвонись, скажи мне название и выиграй классный подарок от Европы Плюс. Да, у нас впереди новости, у нас впереди классное настроение. Баиндия, Хчо и Мод споют трек Шаде, да, также Фрея Райдингс, ждем Weekends, Эвелин Рокстон, до этого Вертиго. В твоих динамиках бодримся, просыпаемся.
2: Крутой подъем.
1: Подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Крутой подъем.
1: Больше сна не всегда лучше. Ученые доказали, что идеальная продолжительность сна от 6,5 до 8 часов. При этом долгий, но не регулярный сон может, наоборот, навредить. Сон влияет не только на мозг. Неоптимальное количество сна ускоряет старение печени, иммунной системы, кожи, легких, поджелудочной железы и эндокринной системы. Недосып и пересып одинаково вреден. Те, кто спит меньше 6 часов, и те, кто спит больше 8, имеют биологию. Биологический возраст значительно старше своего паспортного. Если человеку нужно больше 9 часов, чтобы высыпаться, это может указывать на неполадки со здоровьем. Нужно обращаться к врачу и проверяться. Так что все. Те, кто много спит, это вовсе не означает, что все нормально. Сегодня не засиживаемся вечером, да, ложимся спать и встаем тоже пораньше, чтобы много всего успеть. Тедди Свинс впереди, мистер Know It All, также Гаулиан Мунлайт и Кендрик Ламар прямо сейчас из NFT. Лютер в твоих динамиках.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Вот он наш красавчик, наш дорогой Тедди Свимс, мистер Know-It-All. Европа Плюс, 5:20 уже в столице. Мы движемся к гороскопу. До него пару хитов я успею для тебя поставить. Тейлор Свифт появится, споет Шагеров. Да, можем даже и станцевать этим утром под такой-то легендарный трек. Но сначала разогреемся под Die For Me. Зейн в своих динамиках не пропускай.

Советы вселенной на этот четверг. Погнали! Овны, настойчивость вам сегодня очень пригодится. Прихватите ее с собой. Тельцы, никому ничего не объясняйте, если вы уверены в своих целях. Близнецы, день подойдет для посещения каких-то светских мероприятий. Раки, случайные встречи будут не такими уж и случайными. Львы, день пройдет удачно, если вы отпустите ситуацию и расслабитесь. Девы, не идите на поводу у обид и эмоций. Весы, не останавливайтесь на достигнутом, это еще не ваш предел. Скорпионы, вы выбрали верный путь, главное, с него не сворачивайте. Стрельцы, научитесь принимать и слышать критику. Козероги, время понять, что и почему вы делаете не так. Водолеи, не бойтесь обсуждать с близкими сложные вопросы. Рыбы, не все, что считают правильным, полезно для вас. Вот что говорит вселенная, хит to go впереди, до этого The Second Voice, Let Me Be, и иногда моя Мишель прямо сейчас.

Love Me Be, The Second Voice на радио номер 1 в России, 5:35 уже в столице. Да, постепенно просыпаемся, завариваем кофеек и играем в Hit to Go прямо сейчас. 4-9-5-7-4-5-6-5-6-5, набирай номер, дозванивайся, поболтаем. Может быть, удастся и подарочек с собой унести. 4-9-5-7-4-5-6-5-6-5, жду звонков.

0: шоу. Да, та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на внимательность. С нами на связи прямо сейчас Роман. Ром, привет.
1: Доброе утро, страна.
0: Доброе. Ну что, как дела твои? Рассказывай.
1: Да, прекрасно, отлично, еду на работу.
0: О, шикарно. Уже лето через 3 дня, ты знаешь?
1: Да, да, с удовольствием ждем.
0: Да, какие планы, что будешь делать июнь, июль, август?
1: Да, у нас дача.
0: Красота.
1: Но в основном.
0: Замечательно.
1: Да.
0: Замечательно.
1: Такие прелести.
0: Супер. Так, ну что, значит, сыграем в Hit to Go, Ром, ты готов?
1: Да, да.
0: Окей, вопрос, как всегда, простой. В какой песне был спрятан сигнал крутого подъема? 2 варианта есть. Возможно, это трек, который называется «Shade». Она танцует под «Shade». По Индия Мод, их чё? Или это Тейлор Свифт и ее «Shake It Off». Два хита. Где был спрятан сигнал? Что думаешь, Ром?
1: Ко второму варианту склоняю.
0: Ко второму варианту. Ну, большой хит, на самом деле. «Shake It Off». Да, Тейлор Свифт. Хорошо, принимаю твой вариант ответа. И это... К сожалению, нет, Ром, к сожалению, нет. Сегодня сигнал был упакован, хорошенько замаскирован, но отчетливо слышен в недавнем фите троих классных, талантливых ребят. Мод, Баинди, их чё в треке «Шаде». Ром, знаешь, ну, у тебя зато дача есть, а у меня дачи нет. Поэтому в любом случае эти аплодисменты для тебя.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо тебе. Еще услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Все доброго.
0: Больше гитов впереди. Послушаем Биберексу, Faceless. Очень скоро New Religion. Сразу после Понго, Русьян, Рао, Алехандро и Уискит.
2: Крутой подъем.

Биби Рекса и New Religion. Европе плюс 5.50 уже в Москве. В финале этого часа Маранди и Хелен появится Save Me. Сразу после Артика и Асти. Модный поп не пропускай.

0: Лично I losing my mind, потому что уже до лета 3 дня. Не знаю, Хелен, наверное, тоже по этому поводу теряет рассудок. Марадин и Фите, Save Me на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, больше прекрасного настроения специально для тебя. Летим вперед.
1: Европа Плюс. Радио номер 1 в России.
0: Шесть утра в Москве. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, привет.
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Названы самые бегающие города России.
0: Так.
2: РИА Новости сообщает о том, что на первой строчке Волгоград и Краснодар. Там бегом занимается 50% местных жителей. На второй строчке расположились Казань и Ульяновск. На третьем месте Самара, Санкт-Петербург, Воронеж и Астрахань. Там бегает 44% горожан. Если же брать всю Россию целиком, то бегом занимается примерно 40% россиян. Для 9% это основной вид физической активности. Каждый пятый совмещает бег с другим спортом, а каждый десятый выходит на пробежки время от времени. Еще 6% планируют начать тренировки в ближайшем будущем.
0: О, знаем мы эти 6%, Паш. Я лично, кстати, среди них. Нет, но на самом деле я сейчас думал, и я-то, оказывается, бегаю. У меня просто кардио.
2: Ну, правда... За автобусом?
0: Нет, Паш, не за автобусом.
2: А куда ты бегаешь?
0: В зал же я хожу, я 20 минут бегаю. Вот, ну, 10 минут в начале, 10 минут в конце тренировки. Так что я могу даже отнести себя к спортивным людям, получается. А ты, Павел, бегаешь или нет?
2: Я тебе так скажу, Миша, а знаешь, что нужно сделать, когда побегал в спортзале?
0: Что же?
2: Поесть черешню.
0: О, черешня — это хорошо.
2: Любишь это дело?
0: Я обожаю, обожаю.
2: Да, так вот, специально для тебя врачи в преддверии сезона черешни назвали норму потребления этого лакомства.
0: Ой,
2: медики говорят, что взрослому человеку не стоит съедать больше 300 граммов черешни в сутки. Это примерно 20 ягод среднего размера. Детям с 7 лет стоит ограничиваться 150 граммами черешни в день. Также специалисты говорят, что при избыточном потреблении черешни простые сахара и большое количество клетчатки в составе могут спровоцировать расстройство желудка. Но в умеренных количествах черешня полезна для организма, так как она содержит калий, витамин С, а также черешня полезна для сердца, сосудов и иммунитета.
0: Паш, вот знаешь, 20 штук — это какой-то детский лепет, я не знаю. Я вот эти... Ты в прошлый раз мне рассказывал, что клубнику надо ограниченно есть, теперь черешню. Это куда годится? Лето. Я себя ограничивать ничего не буду. Килограмм. И все.
2: Я тебя предупредил, если что.
0: Будет другой ведущий крутого подъема.
2: А там уже смотри сам.
0: Хорошо.
2: Ну, а пока мы едим черешню, в Китае представили гуманоидного робота Луна.
0: Ой-ой.
2: Он создавался для коммерческого использования, например, для работы в торговых центрах, промоутером или гидом. Отдельно отмечается способность 160-сантиметрового гуманоида обучаться движением по видео. Также производитель заявляет о поддержке синхронной работы сразу нескольких андроидов в одной системе. Компания-производитель уже открыла предзаказ на приобретение этого робота и пообещала скидку первым 100 покупателям. В Китае цена варьируется от 38 до 43 тысяч долларов.
0: То есть, если на видео будет какой-то некий брейкданс, то робот тоже, так сказать, станет танцором.
2: За 43 тысячи долларов он обязан повторить.
0: Ой, просто согласен.
2: Обязан.
0: Я согласен. Да, ну, здорово. Вот, Паш, мы идем в этот мир, где скоро роботы будут танцевать, готовить, вести крутой подъем.
2: Не знаю, Миш, я иду в мир, где есть суперхиты.
0: О, ну, мы прямо сейчас в нем.
2: И что там у нас, Миша?
0: Рассказываю. Богдан Медведев поет «Брок».

0: Heart, сразу после Parakeet Save Me, а прямо сейчас Post Malone и его трек Colts.
1: Крутой подъем.

0: Ан Медведя здесь, на Европе Плюс. У нас впереди огромное количество классной музыки. У нас впереди игра «Чарт возьми». У нас впереди гороскоп. Много всего интересного. Так что я не рекомендую далеко уходить. Дензел, да, You Spin Me Around. Потанцуем сразу после Baby Doll. Доминик Файк в твоих динамиках. Не пропускай.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Боб Синклар, Кейза, I can't wait. На Европе плюс 6.19 уже в столице. Гороскоп нас ожидает впереди сразу после парочки хитов. Ваня Дмитриенко придет, споет ртуть сразу после Си Кайли Миноук. Dance Alone в своих динамиках.

что, советы вселенной на этот четверг. Погнали, узнаем, что там звезды нам рекомендуют. Овны, настойчивость вам сегодня очень пригодится, прихватите ее с собой. Тельцы, никому ничего не объясняйте, если вы уверены в своих целях. Близнецы, день подойдет для посещения каких-то светских мероприятий. Раки, случайные встречи будут не такими уж и случайными. Львы, день пройдет удачно, если вы отпустите ситуацию и расслабитесь. Девы, не идите на поводу обитых эмоций. Весы, не останавливайтесь на достигнутом, это еще не ваш предел. Скорпионы, вы выбрали верный путь, главное, с него не сворачивайте. Стрельцы, научитесь принимать и слышать критику. Козероги, время понять, что и почему вы делаете не так. Водолей, не бойтесь обсуждать с близкими сложные вопросы. Рыбы, не все, что считает правильным, полезно для вас. Вот что вселенная говорит на этот день. Впереди, черт возьми, сразу после Акюджилы и Солто Джамейкан, также Элак Брун Мартини и Зиба успеем послушать Hear Me Now, прямо сейчас.

Отличная работа от Usual и Salto. Jamaican, Европе Плюс, 6.35 уже в столице. Самое время подарить подарочек кому-то, да? Сыграем в чарт возьми, 495-745-6565. Набирай номер, дозваниваемся, пообщаемся. И, может быть, унесешь с собой подарок от радио номер один в России. 495-745-6565. Жду звонка прямо сейчас.

0: Чёрт возьми.
1: Ну что, проверим наших слушателей на знание чарта Еврохит ТОП-40. С нами на связи прямо сейчас Антон. Антон, привет, доброе утро.
2: Доброе утро, доброе утро.
1: Так, ну что, как дела, как поживаешь? Рассказывай, все.
2: На работу еду.
1: Замечательно. И как настрой? Ты готов сегодня к рабочему дню? Или вот не хотелось сегодня ехать?
2: Если честно, нет.
1: Вот. Это замечательно. Вот это по-нашему. А то, знаешь, бывает, спросишь, и человек такой: да, я готов, я продуктивен, это будет мой лучший прекрасный день. И ты сидишь, думаешь, ну, а вот здесь вот, да, и у меня такое настроение. Вот я в твоей команде, Антон. Тоже хочется отпуск, отдых. Ну и в лето уже все, 3 дня, и уже будет прекрасная погода, солнышко будет греть, будем чувствовать себя замечательно. А мы здесь с тобой собрались играть, черт возьми, ты готов пробовать?
2: Да.
1: Окей, ну все, вопрос, значит, следующий. У нас есть чарт Еврохит ТОП-40, я загадываю строчку. И если ты угадаешь, что за песня находится на этой строчке прямо в эти секунды, в эти минуты, все, получишь классный подарок, футболку от Европа Плюс. Строчка на сегодня, знаешь, какая? Я выберу номер 28. Что за песня на 28-м месте в чарте прямо сейчас? Это может быть трек, который называется «Jamaican». Usually Salta. Или это One Republic и «Give me something». Что за песня на 28-й строчке прямо сейчас? Антон, каков твой ответ?
2: Мне кажется, это второй вариант.
1: Второй вариант. Give me something at One Republic принимается. И это... К сожалению, нет. Именно «Jamaican» прямо сейчас на 28-м месте. Трек поднялся на одну строчку вверх, уже 2 недели в чарте находится. И, скорее всего, поднимется еще выше. «Give me something» опустилась на 5 строчек вниз, сейчас на 32-м. Слушай, ну, знаешь, я так скажу. Во-первых, в любом случае эти аплодисменты для тебя. Во-вторых... Ну и чего? Это что может означать? Что мы тебя ждем в крутом подъеме на Европе Плюс в следующий раз, чтобы ты дозвонился, одержал победу, и потом в будущем случился отпуск, который должен пройти сногсшибательно. Это вот такая аффирмация. Она в любом случае сработает. Все, что произносится в эфире Европа Плюс, срабатывает. Это я тебе гарантирую, британские ученые уже давно выяснили. Антон, спасибо тебе за это утро. Желаю классного настроения. Еще услышимся. Да, пока-пока.
2: До свидания.
1: Больше хитов впереди. Елка появится совсем скоро. Споет трек «Проще» сразу после Billie Eilish «Everything I Wanted» прямо сейчас.
3: Крутой подъем.

Танцуем, смеемся, радуемся жизни вместе с елкой и треком «Проще» на Европе Плюс. 6.50 уже в столице. «Rise Up» в финале этого часа и «Иглорок». Также «Apple Max» послушаем в Spotify. Ну и «Бригада У» здесь уже совсем-совсем скоро.

0: Француз и Флорок здесь, на Европе Плюс. С треком Rise Up, бригада У уже рядом со мной. Доброе утро.
1: Доброе
2: привет,
1: утро, Миш.
2: Вот сколько лет я обожаю этот трек, вот каждый раз что-то новое узнаю об этом исполнителе. Что? Сначала, что он не Ивс, а Ив, теперь еще и француз. Удивительно.
0: Ну да, французы умеют красиво петь.
2: А ты помнишь, какой там клип?
0: Нет, какой?
2: Там, на скакалочках прыгают.
0: На скакалочках?
2: Ну если, конечно, точно. Моя память не изменяет, я уже ни в чем не уверен.
0: То, чего мне не хватает.
2: Скакалочки?
0: Да, ну, чтобы растрястись.
2: Ну, подожди. Подожди, ты Миша Зайцев?
0: Да.
2: Зайчики скачут.
0: О! Вот как мы это все удачно связали.
2: Легко. Скачи домой.
0: Да. Пока,
2: пока,
0: ребят. Пока-пока.
2: Начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Привет, ребята, доброе утро всем. Первый в этом году выход за пределы МКС завершили российские космонавты. В Минпросвещении рассказали, как именно будут выставляться оценки за поведение. И редчайшую золотую медаль выставят на аукционе. Далее подробности. Первый в этом году выход в открытый космос завершили наши космонавты. Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев провели в безвоздушном пространстве 6 часов и 6 минут. Изначально планировалось, что работы за пределами МКС займут 5 часов и 27 минут. В Роскосмосе рассказали, что наши космонавты полностью выполнили поставленные задачи по научной программе полета. В частности, на модуле «Звезда» была смонтирована аппаратура эксперимента «Солнце». Терагерц, предназначенная для изучения солнечных вспышек. В Минпросвещении рассказали, как именно будут выставлять оценки за поведение. По словам представителя Минобраза, такие оценки будет выставлять целый коллектив педагогов, а не один учитель. В комиссию по поведению включат советника директора школы по воспитанию, учителя-логопеда, дефектолога и социального педагога. В этом году такую систему выставления оценок опробуют в 89 российских школах. В Минпросвещении уверены, что такие оценки в корне изменят поведение хулиганов. Во всех российских школах систему оценок за поведение планируют ввести уже в следующем году. Автошколы теперь тоже живут по новым правилам. С сегодняшнего дня вступил в силу приказ МВД, который утверждает оценки учебных заведений. Теперь эффективность таких организаций будут измерять строгой статистикой. Долей учеников, сдавших теорию и практику с первого раза, и процентом несданных экзаменов от общего числа попыток. Помимо этого, был введен показатель аварийности. Это количество ДТП с пострадавшими по вине выпускников автошколы на 1000 начинающих водителей. Составлять рейтинг будут ежегодно до 15 февраля. На первые выводы об эффективности обучения сделают по итогам 2027 года. На аукцион выставят редчайшую золотую медаль Олимпийских игр 1924 года, которые прошли в Париже. Стартовая цена лота — 14 тысяч долларов. На лицевой стороне изображен атлет, протягивающий руку помощи упавшему сопернику. Под этой сценой расположены 5 олимпийских колец. Медали 24 года стали первыми в истории, на которых официально появился этот символ, придуманный основателем современного олимпийского движения. В завершении выпуска официальные курсы валют. Доллар сдулся — 70 рублей 90 копеек. Евро тоже похудел — 82 рубля 72 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: 7:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Вики, вот все что угодно спрашивай меня о Питере. Вот вчера одним днем буквально.
1: Но ты отметил день рождения Питера?
0: Да, да.
1: Что делал?
0: Прилетел, смотрю, люди счастливые. Никто никуда не торопится, в пробочках постоял, хорошо? Да, ну, Вики, ну ты знаешь, ну Питер это Питер.
1: Ну вообще туда лучше ездить больше, чем на 3 часа.
0: Ну да, ну да, но даже эти 3 часа, проведенные
1: были
0: в Санкт-Петербурге, конечно, конечно.
1: Вот я прям вижу, вот у тебя появилось что-то во взгляде питерское, да.
0: Под взглядом, вот эти пару мешочков.
1: Да нет, просто вот этот взгляд.
0: Да, еще раз.
1: Интеллект. Угу. Воспитание, культурность.
0: Ты как будто бы о своем питомце, которым гордишься. Ты посмотрите, какая порода, интеллект, воспитание.
1: А что умеет делать?
0: У нее даже паспорт есть. Спасибо, Вика.
1: У тебя есть паспорт?
0: Да.
1: Вот, вы посмотрите, и не один.
0: Да.
1: Ого, это законно?
0: Кто заводчики? Так, начинаем совместный четверг. На всю страну, на весь мир. Продолжаем дарить подарки. И сегодня, кстати, уже все. В России выходит фильм «Майкл».
1: Обязательно идите в кино, смотрите фильм потрясающий.
0: А потом нам рассказывайте. Угу. Нам интересно все, что вы говорите. Ну, а мы начнем. Впереди бригада «Мьюзик Awards».

0: 7 часов 8 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю. Сегодня отмечается день любимой части тела.
1: Wow.
0: Есть ли у тебя что-то, что ты выделяешь?
1: Ну, у меня очень красивые кисти и щиколотки. Мне нравится.
0: О, ты знаешь, я тоже уважаю и твои, и свои щиколотки.
1: Да?
0: Угу. Ну, пальцы вроде на руках неплохие.
1: Хорошие, симпатичные, да.
0: Ну, как будто бы на правой получше чуть-чуть.
1: Да, серьезно, мне на левой.
0: Не, на левой, да. Фу, на правой посмотрел. Фу, спутал. Не на то посмотрел. Будем слушать номинантов. Номинации «Слушай, это красиво». Там поют о частях тела. Первый трек представляет, ну, скажем так, верхнюю часть организма. Да,

0: даже...
1: Не артикулировал еще.
0: Я знала эту песню, не знала, как переводится название. Теперь знаю, интересно. А,
1: да, там, кстати, поется о выдающейся нижней части тела. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
0: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью. Аня!

0: это Олеса, Бригадюн, Европе Плюс, 7.12 в Москве, Вики. Давай подводить итоги Awards.
1: Давай, достай конверт, скрывай его.
0: А там победитель номинации «Слушай». Это красиво. И между верхней и нижней частью тела, выдающейся одной частичкой, набрав 53% голосов,
1: побеждает
0: Алекс С. и YS с треком «Du hast den schönsten Arschdelwelt».
1: Слушаем.
0: Во-первых, спасибо, что выбрали именно этот трек.
1: Во-вторых, я натерлих.
0: Вперед.

0: Бенч, Монтана в бригаде У на Европе плюс. 7:19 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: Мне кажется, я знаю, зачем ты ездил в Петербург.
0: Ну-ка.
1: Да, там завершилась одна акция интересная. И как будто бы ты ездил на финал этой акции.
0: Это повлияет на то, как ко мне потом будут относиться люди, если узнают, что я там был?
1: Они будут тебя больше любить.
0: Да ты что?
1: Угу.
0: И меня даже не уволят?
1: Нет, конечно.
0: Мы тогда очень ждем эту новость. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе+.

0: Дима, это Дамиана, Дэвид, Бригаде У на Европе Плюс, 7.25 в Москве. Вики,
1: да,
0: рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: В Петербурге.
0: Да.
1: Волонтеры перенесли через автомобильную дорогу 27 289 жаб и лягушек.
0: Вот!
1: За этим ты ездил? Скажи
0: правду. Почему я стоял в пробке на платной дороге?
1: Это, кстати, рекорд на 5 тысяч больше, чем в прошлом году.
0: Ого!
1: Да.
0: Это какая-то ежегодная акция?
1: Да, ежегодная акция. Проходит она на мелководье Сестрорецкого разлива. Ну, Сестрорецк, прекрасное место, мы знаем. Вот. Ребята молодцы, там выдавали всем специальные перчатки, специальные сетки, чтобы помогать лягушечкам переходить. А то у них там, знаешь, личная жизнь с одной стороны, а работа с другой стороны, а между дорога.
0: Вот всегда так.
1: Вот так.
0: Вот это вот просто метафора жизни.
1: Метафора жизни.
0: Выбирай.
1: Только нас никто не переносит, а вот лягушечкам мы помогаем.
0: Угу.
1: Это хорошо.
0: Хочется иногда быть лягушкой?
1: Нет, но я бы с удовольствием поучаствовал в этой акции. Я в детстве обожала играть с лягушками.
0: Ну нет, не то чтобы хочется тебе жить на болоте.
1: Там ягоды, кстати.
0: Чтобы тебя переносили.
1: Черника бесплатная. Чтобы меня переносили? Нет.
0: Нет?
1: Нет.
0: Сама справляешься?
1: Сама.
0: Да. Ну. Молодец, независимо.
1: Спасибо. Ферги и Black Eyed Peas воссоединились на сцене на премии American Music Awards.
0: Вот это новость.
1: Да, но мы так представляем, что они воссоединились и все, и дружите, творите. Но нет, не совсем так. Поводом стала для воссоединения стала победа коллектива в номинации «Лучшая ретро-песня года».
0: Нет.
1: Да,
0: так,
1: за хит. Ну, прости, но такая номинация звучит. 2009 года, Rock That Body.
0: Это куда? Ну, нет.
1: Ну, да.
0: Ну, давайте послушаем, вы убедитесь, что нет. Да, Black Eyed Peas, треком Rock The Body, новиночка на Европе Плюс. Где? Вот так должно это звучать. Уже туда?
1: Ну, такая номинация была у них. Но они вроде счастливы. Я, конечно, хочу, чтобы они объединились и продолжали творить. Пусть там не ругаются, там что-то решают свои конфликты. Почему они разошлись?
0: Ну, что-то там поругались, по-моему, да?
1: Я не знаю.
0: Я видел новость, и в СМИ написали, действительно, Black Eyed Peas воссоединились. И я не стал вчитываться.
1: Они просто на сцене стояли рядом.
0: Вот, и мне очень нравится, как СМИ следят за этим, как, знаешь, как футбольный комментатор за матчем. Итак, внимание! Внимание! Сейчас произойдет воссоединение! А, не, она за хлебом вышла. Ладно, ждем. Опасный момент.
1: Примерно так.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7:32 в Москве, гороскоп на четверг, 28 мая.
1: Овны, настойчивость вам сегодня очень пригодится, прихватите ее с собой.
0: Тельцы, никому ничего не объясняйте, если вы уверены в своих целях.
1: Близнецы, день подойдет для посещения каких-то светских мероприятий.
0: Раки, случайные встречи будут не такими уж и случайными.
1: Львы, день пройдет удачно, если вы отпустите ситуацию и расслабитесь.
0: Девы, нам не нужно идти на поводу у обид и эмоций.
1: Весы, не останавливайтесь на достигнутом, это еще не ваш предел.
0: Скорпионы, вы выбрали верный путь, главное... Не сворачивайте с него.
1: Стрельцы, научитесь принимать и слышать критику.
0: Козероги, время понять, что и почему вы делаете не так.
1: Водолеи, не бойтесь обсуждать с близкими сложные вопросы.
0: Рыбы, не все, что считают правильным, полезно для вас.

0: Бракс Экстен, Бригадюн и Европе Плюс, 7.35 в Москве. Мы продолжаем розыгрыш 100 билетов на концерт, на стадион и концерт Вани Дмитриенко. Mm-hmm. Уже вторую неделю разыгрываем. Я, конечно, не подсчитывал, но по ощущениям уже примерно, ну, билетов 76 мы примерно.
1: Но у нас еще есть 100%.
0: Еще есть, да.
1: Если хотите, надо просто дозвониться и все.
0: Да, ну и запланировать себе Москву 2 августа. Лужники, в частности.
1: Приятные планы.
0: Ну, из приятного еще и ты играешь.
1: О!
0: Да. Впереди первая мысль.
1: Звоните.
2: 745-6565.
3: Код Москвы.
2: 4.

0: 7:42 в Москве. Первая мысль в бригаде Уны и Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Привет. Как зовут тебя?
2: Меня зовут Тоня.
0: Тоня. Тонечка, где ты живешь?
2: Да. Я живу в Санкт-Петербурге.
0: Прекрасно.
1: Тоня, Тонь, поздравляем. У вас вчера был день города. Поздравляем вас.
0: С прошедшим.
2: Спасибо большое.
0: Тонь, а что делаешь сейчас? Едешь куда-то?
2: Я еду на соревнования.
0: На соревнования?
1: О, а что за соревнования?
2: По спортивной гимнастике.
0: Ого.
1: Вау.
0: Тоня,
1: Тоня, а какой, как это называется? Любимый не элемент, а вот предмет?
0: Предмет, с которым выступаешь?
1: Да.
0: Снаряд.
1: Снаряд.
2: Снаряд как? У меня любимая брусья.
1: Вау.
0: Хм. Тоня.
1: Ты крута.
0: В нашем рейтинге у тебя самые сильные руки.
2: Да.
0: Угу. А сколько тебе лет, Тонь?
2: Мне 14.
0: 14. Смотри, тут какое дело. На кону у нас билеты на концерт Вани Дмитриенко. Как ты думаешь, если ты выиграешь, одноклассники будут завидовать?
2: Конечно, будут.
0: Тогда начнем. Толь, ты играешь сегодня с Вики?
1: Да, я убегаю ненадолго.
0: Вики, а вернешься ты ответом на вопрос, как планируешь отметить днюху?
1: Хорошо.
0: Тонь, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. Я по очереди тебе их озвучиваю. Каждое предложение ты будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом вернем Вике, если где-то мысли совпадут, подарок твой. Ты готова?
2: Хорошо.
0: Тогда вперед.
2: Да.
0: Самое идеальное сочетание выглядит так. Сырники и...
2: Сгущенкой.
0: Молодец. Молодец. Дальше. Мой любимый предмет в школе?
2: Математика.
0: Угу. А вот самый нелюбимый?
2: Русский язык.
0: Ага. Вы посмотрите на него. Он же вылитый.
2: Красавчик.
0: Ой, хорошо. Ну и последнее. Мои две любимые цифры.
2: Еще раз можно?
0: Мои две любимые цифры.
2: 5 и 10.
0: 5 и 10, хорошо. Хорошо. Тоня умница, внимание, возвращаем Вике.
3: Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вике, я включаю.
4: Ну что сказать, все нормуль. Планов нуль.
1: Примерно так, да.
0: Это всегда. Но в последние 24 часа меняется все.
1: Конечно.
0: Так, Тоня умница, давай с тобой продолжим. Самое идеальное сочетание выглядит так. Сырники и...
1: Сметанка.
0: Ну, нет, конечно. Ну, какая сметанка? Нет, сметана, да. Но сгущенка.
1: И сгущенка.
0: Да,
1: и сгущенка. Просто, чтобы понимали, Вэл показывал на себя. Подсказывал.
0: Так, вот дальше может быть совпадение...
1: Это же моя сгущенка.
0: А отвечай сердцем. Мой любимый предмет в школе?
1: Математика.
0: Да!
1: Правда, да. Любила, правда.
0: Верим, верим. Тони, победа есть, остальное быстренько добьем. А вот самый нелюбимый?
1: Самый нелюбимый, ну, физика или химия? Физика.
0: Русский.
1: Нет, русский нормально.
0: Угу. Вы посмотрите на него. Он же вылитый.
1: Он же вылитый Брэд Питт.
0: Красавчик.
1: Красавчик.
0: Красавчик. Ну и последнее. Мои две любимые цифры?
1: 5 и 7.
0: 5 и 10.
1: Ну, почти.
0: Ну, ладно.
1: На полбалла засчитайте нам.
0: Все, 1.5 балла, это вполне достаточно для победы. Тоня, поздравляем, 2 билета на концерт Вани Дмитриенко твои.
1: Ура!
2: Ура, спасибо.
0: Тонь, хорошего тебе дня.
1: Классных соревнований.
0: И звони нам еще, счастливо.
2: Спасибо большое.
0: Пока.
1: Пока-пока.
2: До свидания.

0: крепче, ближе, мой, поближе, без остатка раствори.
1: Намек на нас, это мод бригаде У на Европе Плюс, 7.48 в Москве. А у нас впереди саундчек, в котором пришло время поговорить про инвестиции. Самые удачные инвестиции.
2: Ну, я, ты знаешь, я инвестиции, это очень далеко.
1: Ну-ка.
2: Но, да. Когда еще был Starbucks,
1: угу.
2: И вот он говорит, все, больше не буду работать. И я, значит, пошла и купила там кружку. Москва, Санкт-Петербург и Россия.
1: Вот так вот.
2: И у меня теперь эти три кружки. Мои внуки продадут и квартиру купят. А?
1: Если они не вернутся, главное успеть.
2: Ну да, но это уникальные.
1: Интересно, да. Это правда инвестиция. Ребята, расскажите о своих самых лучших, быть может, самых необычных инвестициях.
2: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там появилась такая плашка «Написать в эфир».
1: Мы все послушаем. В саундчеке.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. ОККО представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
6: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
7: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
4: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
11: Привет, я Дэвид Гетта.
10: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
12: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
10: Эти хиты выбираешь ты.
13: Hi, I'm Chris.
14: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
10: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
15: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
16: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
15: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: 3 check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 7:55 в Москве. Сегодня в саундчеке обсуждаем самые успешные инвестиции. Естественно, много вариантов, что самая лучшая инвестиция — это дети.
4: Ну, есть такой вариант, да.
3: Но, вспоминая себя в подростковом периоде, я бы так сильно не рассчитывал. Есть еще вот такие.
5: А я купила на сайте банка золото, когда оно стоило 300 рублей. И у меня теперь на счету целый 1 грамм золота.
4: Прикольно.
3: Ого.
4: Это инвестиция реальная.
3: Это настоящий Уоррен Баффет. Легенда инвестиций. Так, еще.
6: Доброе утро, страна. Моя лучшая инвестиция оказалась дача. Я купила ее для того, чтобы просто не потратить денежки, но со временем втянулась. И теперь каждую пятницу я еду за 100 километров от своего города, чтобы просто выспаться на природе.
4: Ну, на природе хорошо спать.
6: Это было круто. Это было самое лучшее решение.
4: Класс.
3: Так, что с дачей? Почему это было круто?
4: И судя по звуку, ты в данный момент едешь на дачу тоже.
3: Да. Дальше.
7: Доброе утро, бригада У. Моя лучшая инвестиция за последние несколько лет – это абонемент в спортзал. Лучше, чем сейчас, я себя, наверное, никогда не чувствовала.
4: Класс, молодец.
3: Я согласен. Непередаваемое ощущение, когда у тебя есть абонемент.
4: Да, вот эта вот карточка приятно греет душу.
3: Это как жить, не знаю, там, в центре Москвы. Никуда не ходишь, но сам факт того, что ты можешь это сделать, да, уже приятно. Ну и финальное.
8: Всем доброе утро. Самая лучшая инвестиция – это когда я купил своей жене курсы по кондитерскому делу, ремеслу. И теперь у меня каждые выходные есть чизкейк, баский чизкейк, дубайский шоколад и так далее. И мне не надо ходить во всякие кондитерские магазины. Теперь Классно. Я счастлив и набрал пару кило.
4: Классно.
3: Интересно, а жена сама хотела?
4: Или это был подарок, которого не просили?
3: Да, мне кажется, я знаю, что ты хочешь.

0: нас Серега, продюсер, недавно диван купил новый.
1: Да.
0: Вот тут прям как будто бы он выступает. Серж Диван, бригаде У на Европе Плюс. Мы продолжаем.
1: Продолжаем.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Новые правила въезда детей в Белоруссию, напомнил российский МИД. Техосмотр автомобилей снова ждут нововведения. И самое длинное лето ждет трудоустроенных россиян. Далее подробности. Новые правила выезда детей в Белоруссию, напомнил российский МИД, на Смоленской площади в Москве обратили внимание родителей на то, что с этого года у несовершеннолетних, которые пересекают российско-белорусскую границу, должен быть свой собственный загранпаспорт. Свидетельство о рождении больше не принимается. При этом в российском МИДе сказали, что применительно к Белоруссии, с учетом особого характера интеграционного взаимодействия, обсуждаются законодательные исключения. Например, сейчас рассматривается упрощение выезда в Белоруссию для молодых россиян до 14 лет. Правила техосмотра автомобилей снова меняются. Правительство утвердило план по модернизации этой процедуры, начиная с 2028 года. До этого времени Минтранс, МВД и Минсельхоз должны разработать комплекс мер для повышения безопасности дорожного движения. Отчитываться на результатах ведомства обязаны к 2028 году, а в дальнейшем направлять доклады по мере необходимости. Напомню, ранее в МВД рассказали, что проект предусматривает упрощение процедуры отключения недобросовестных операторов от единой автоматизированной информационной системы технического осмотра. Электронные сигареты начнут маркировать с 1 сентября. Согласно постановлению, регистрация участников рынка в системе «Честный знак» начнется с 1 сентября, а с 1 декабря нанесение специальных кодов на саму продукцию станет обязательным. В ведомстве пояснили, что новые правила затронут именно многоразовые устройства для доставки никотина, а также аналогичные индивидуальные испарители. По словам авторов этой инициативы, маркировка позволит убрать с рынка серые устройства и повысить поступление денег в бюджет. Самое длинное за последние 3 года лето ждет россиян. Речь идет о количестве рабочих дней в июне, июле и августе. При стандартной 5-дневной рабочей неделе россиянам предстоит трудиться 65 летних дней, а на отдых останется только 27 суток. Наибольшая нагрузка ожидается в июле, который вместит в себя 23 рабочих дня при всего 8 выходных. В июне и августе будет по 21 рабочему дню, а количество выходных составит 9 и 10 дней соответственно. Напомню, что в июне всех нас ждет короткая рабочая неделя и сразу 3 выходных подряд по случаю Дня России. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 70 рублей 90 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 82 рубля и 72 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: 8 часов, 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Четверг неожиданно как-то так подошел, да?
1: Угу.
0: Ну это такая приятная какая-то неожиданность.
1: Ну да.
0: Это не как в хорроре, смотришь в зеркало, сначала...
1: Четверг!
0: Да, умылся. Да, в зеркале четверг.
1: И в среду такие все, так, нам надо разделиться. Нам срочно надо разделиться. Ты в подвал, ты на чердак темный.
0: Нет, мы останемся здесь охранять гостиную, Вики, ты в подвал.
1: Я бы, кстати, никогда в жизни не пошла одна в подвал. Я, в принципе, в подвал не особо хочу ходить.
0: Серьезно?
1: Да, у меня есть страх.
0: Что за предвзятое отношение к подземным влажным, темным...

0: и опасным помещением.
1: Странно.
0: Ты что, никогда в пещере не ночевала?
1: Нет.
0: Так, но про фильмы мы поговорим, кстати говоря. Но про конкретный, про фильм «Майкл». Но это будет попозже. Давайте пока поиграем в «Редейку».
1: А давайте, звоните. 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем здесь, на Европе+.

0: Алло, это Айбан Бригаде У на Европе Плюс, 8.07 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку, будем путешествовать чартером Бригады У. И сегодня мы летим в одну страну, чтобы послушать идеальное сочетание исполнителей и названия трека. Начнем с исполнителя и названия трека.
1: Давай.
0: Исполнитель Топик.
1: Хорошо.
0: А трек называется Боди. Идеально совместимо.
1: Да, мне тоже кажется.
0: А теперь летим в страну, где нет моря, но люди счастливы, как будто бы море есть. Добрые там все.
1: Но не Парагвай.
0: Не Парагвай.
1: Нет моря, но нет, люди счастливы, как будто море есть.
0: Ну они, ну да, они классные прям все.
1: Все классные? Прям все?
0: Ну давай так, как правило, вот среднестатистическому жителю этой страны даже мне нужно немножко приподнять голову, чтобы...
1: Нидерланды?
0: Нет.
1: Даже шведы?
0: Нет.
1: Ну шведы были уже у нас. А кто у нас еще высокий?
0: Ну хочется даже как к родственнику обратиться, если человек в этой стране живет.
1: Не знаю.
0: Сербия.
1: А, Сербия, да.
0: Сербия. А там Топик в чартах с треком Боди. Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Привет.
2: Привет, привет. Как зовут тебя?
3: Оля.
1: Оля. Оля. Кажется,
3: да.
1: Или ты?
3: Да, я из Питера.
2: Из Питера,
1: о,
2: вау.
1: Привет, Питер. Опять Питер. Оль. Скажи, ну только честно, положа руку на сердце, вот как есть. Ты стеснялась немножечко сейчас?
3: Ну, конечно, конечно, как иначе?
1: И это добавляет тебе обаяние и очарование, Оля, признаться.
2: Ну, ты не переживай, не переживай, мы если что, подскажем.
1: Но лучше эти подсказки, конечно, перепроверять.
2: Мы можем подсказать неправильно, да?
1: Оля!
3: А я уже поняла.
1: Я вас давно слушаю, я знаю, ребят. Тут лучше самой как-нибудь справиться.
2: Видишь, как хорошо.
1: Оль, мы загадали слово из четырех букв. Чтобы собрать это слово, нужно ответить на четыре вопроса. И вот из первых букв ответов и собирается загаданное слово. Попробуем? Давай начнем.
2: Олечка, что такое Килиманджаро?
3: Гора.
2: Запомнили?
1: Запомнили первую букву, да. А ты помнишь фамилию автора, который написал произведение «Герой нашего времени»?
3: О, Господи. Да, конечно, сейчас я его
1: вспомнила. Да, прости,
2: Оль. Кого-нибудь предположи из наших.
3: Школа была слишком давно, а?
2: Кого-нибудь из наших предположи.
1: Ну, просто,
2: просто, чтобы был какой-то ответ.
3: Да. Сейчас я вспомню.
1: Да, ты знаешь, Оль, мы не осудим.
3: Один Достоевский в голову идет.
2: Пусть будет Достоевский.
1: Пусть пока Достоевский. Запоминаем буквы.
2: Скажи, столица Греции.
1: Оль, А что?
3: Ага, это я думаю.
2: Ты точно знаешь.
1: Есть ощущение, что ты все меньше и меньше хочешь с нами играть.
2: Еще такая была древнегреческая богиня. Практически так же в нее имя звучит.
1: Ой, чуть не назвал город.
2: Фи?
3: Ну, мы запомнили букву.
1: Ну, ладно.
2: Запомнили букву, хорошо.
1: Хорошо. И последний вопрос. Солнце — это что?
3: Солнце — это что?
1: Это что? Солнышко наше. Это что?
3: Звезда.
1: Звезда. Так, запомнили.
3: Звезда.
1: Давай подведем пока что предварительные итоги. Какие буквы у нас получились? Первая буква.
2: Г.
1: Г, да?
2: Потом Д, Достоевский.
1: Пока что Д. Потом.
3: Пока что.
1: Да.
2: Потом А.
1: Потом А и потом З. Получается...
2: ГДАС.
1: ГДАС.
3: Ага.
1: Где-то, значит, вышла ошибочка.
3: Сейчас. Так, точно не ГДАС.
1: Ага.

0: Так,
1: Какое слово могло быть? Не гдас, а...
2: Ты знаешь ответ.
1: Да. У циклопа всего один.
2: За что? Давай, сможешь.
1: Смотри, я сразу извиняюсь. И вообще такие вопросы заставляют врасплох встать на месте. Герои нашего времени — это Лермонтов.
2: Лермонтов, да.
1: И вот если бы у нас вместо «Д» было «Л», получился бы «Глаз».
2: «Глаз».
1: Оль.
0: Да.
2: Но ты все равно молодец.
1: Ты нам звони еще, нам с тобой приятно было поболтать. И Питеру передавать.
2: И, надеюсь, тебе тоже.
1: Счастливо. Пока.
2: Пока-пока.
0: Спасибо вам, хорошего дня.

0: Beautiful Places от ATS, бригаде на Европе, плюс 8.19 в Москве. Вики, у нас впереди фактовый зал, в котором мэр ты.
1: Очень
0: буквально
1: приятно.
0: Как в Средневековье, ты, значит, в короне, да? Угу. Вокруг рыцаря.
1: Да.
0: Тема
1: рыцаря. В доспехах.
0: Кое-что нашли и расскажем здесь, на Европе+.

0: Брокстон, бригаде У на Европе Плюс, 8:25 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Королева.
1: Спасибо.
0: Начинаем.
2: Фактовый зал. В бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, мэр.
1: Спасибо, спасибо большое, браво, мой рыцарь. Ну, да. Я, можно сказать, подготовилась, я смотрела и «Игру престолов», и «Рыцарь семи королевств».
0: Да ты вообще в теме рыцарей.
1: Я в теме, да. Ну вот, как мы представляем себе рыцарей? В доспехах. И так им неудобно ходить, да, вот.

0: это все-таки не так легко.
1: Там вообще с точки зрения человеческих потребностей много вопросов.
0: Много.
1: Как там было?
0: Ну, я изучила вопрос.
1: Ага.
0: Не будем об этом. Итак, но, вот ты знаешь, мне кажется, рыцари, видимо, думали, что им и так слишком легко живется. Они себе придумывали дополнительные челленджи, называем это так. Они надевали сами на себя кандалы или цепи в качестве такого некого обета. Вот, например, один там известный герцог вместе с 16 рыцарями дал обет каждое воскресенье носить на левой ноге цепи, вот прям как заключенный, а до того, пока не найдет 16 рыцарей, с которым хочет сразиться. То есть из серии, вот пока я не победил, не одержу победу над другими рыцарями, 16 человек, тогда вот я смогу снять цепи.
1: А так нет. Подожди, он в цепях должен одолеть кого-то и только потом их снять?
0: Вот это я не знаю. Сложный вопрос.
1: Людочка, неси ключ, кажется, я нашел рыцарь. Снимай оковы. Сейчас что? Сейчас будет заварушка.
0: Ну, то есть, мне кажется, не всегда им было принципиально бороться за какие-то великие идеи. Просто иногда побороться.
1: Хобби, да, такое. Да. Ну, вспоминая историю, да, там необычные хобби были у рыцарей. Я расскажу удивительное. Я этого не знал, надеюсь, вы тоже удивитесь. Вообще, многие века, с момента, как появились рыцари, людей развлекали рыцарскими турнирами. Это было красиво, это было эффектно. Там попозже...
0: Ну, не всегда красиво, конечно, но эффектно.
1: Ну, да. Там были и конные балеты, да, то есть на конях выступали очень красиво, и показательные выступления всадниках, и, внимание, знаешь, как назывались выступления всадников? Карусели.
0: Карусели?
1: То есть карусели изначально это не то, что мы привыкли. Развлечения? Нет. Карусели — это битва рыцарей.
0: Прикольно.
1: Но в 18 веке индустрия начала меняться. И тогда французы стали пародировать подобные парады. То есть потихонечку отходить от традиционных, классических, практически не на жизнь, а на смерть, а более развлекательного характера. Для этого они стали сооружать вращающиеся платформы, на которых живых лошадей заменили деревянными. Посетители садились на них и старались копьями поражать мишени или снимать кольца со столбов. И постепенно аттракцион лишился боевой составляющей и превратился в привычную нам карусель.
0: Прикольно.
1: Карусель.
0: Карусель.
1: А дальше там?
0: Начинаем рассказ. Прокатись на наши карусели.
1: Спасибо, эй! Спасибо. Особенно за финал. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
0: Голосуйте за факт, который нравится больше.
1: Предлагайте тему следующего факта, а впереди итоги.

0: Алан Уокер, Бригадио на Европе Плюс, 8.32 в Москве. Стоп! Голосование фактового зала. Давайте-ка подводить итоги.
1: Давай.
0: А сегодня в рыцарском поединке, набрав 73% голосов, победил мой факт. Спасибо. Спасибо.
1: Поздравляем.
0: Спасибо и тебе, Вики, и тем, кто голосовал. И спасибо Кате в комментариях, которая предложила следующую тему. Карусели и парки аттракционов.
1: А давай.
0: Это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас.
2: Гороскоп. Бригада.
0: 8.33 в Москве. Гороскоп на четверг, 28 мая. Овны. Настойчивость вам сегодня очень пригодится. Прихватите ее с собой.
1: Сельцы, никому ничего не объясняйте, если вы уверены в своих целях.
0: Вики-близнецы. День подойдет для посещения каких-то светских мероприятий.
1: Раки. Случайные встречи будут не такими уж случайными.
0: Львы. День пройдет удачно, если вы отпустите ситуацию и расслабитесь.
1: Девы. Не идите на поводу у обид и эмоций.
0: Весы. Не останавливайтесь на достигнутом. Это еще не ваш предел.
1: Скорпионы. Вы выбрали верный путь. Главное, с него не сворачивайте.
0: Стрельцы. Научитесь принимать и слышать критику.
1: Козероги. Время понять, что и почему вы делаете не так.
0: Водолеи, не бойтесь обсуждать с близкими сложные вопросы.
1: Рыбы, не все, что считают правильным, полезно именно для вас.

0: Another Day, это Ифлорок, Бригадюн на Европе Плюс, 836 в Москве. Вот и подобрались мы наконец-то ко дню премьеры. Сегодня на все экраны страны выходит фильм «Майкл», а мы с понедельника, между прочим, не дожидаясь премьерного дня, разыгрываем каждое утро классные подарки и караоке-систему, и легендарные наушники.
1: То есть это такая игра, где вы в любом случае получаете подарок.
0: Если хотите испытать удачу на
1: да,
0: себе,
1: то ответьте нам, пожалуйста, на вопросы и ответ напишите на наш сайт europlus.ru в окошко «Напишите в эфир».
0: Ну, вообще, у Майкла Джексона в целом талантливая семейка. А вы напишите, как зовут его, пожалуй, самую талантливую сестру, которая стала, ну, одной из величайших поп-артисток.
1: Да, ну и не забывайте написать свое имя и номер телефона.
0: Пишите, впереди Майкл в «Бригаде У» на Европе+.

0: бригаде.
1: Ну что, по Майкл Джексим немножечко.
2: Давай.
1: 8:43 в Москве. Майкл, бригаде Уны и Европе Плюс начинается. Начинается очередная битва за легендарные наушники Fostex, в которых Майкл Джексон ровно в таких же записывал свои легендарные хиты.
2: Итак, у нас есть Маша.
1: Маша, выходи. Привет, Маш.
3: Привет.
2: Привет. Привет, Машуль, ты из какого города?
3: Орск, Оренбургская область.
1: Орск, прекрасно. Маша, знакомься. Есть человек, который хочет помешать тебе выиграть наушники. Это Саша. Александр, привет.
4: Привет.
2: Привет, Саша, а ты откуда?
4: Я Тульская область, город Щекино.
2: Щекино.
1: Щекино, прекрасно. Маша, да. И Саша, какие же вы молодцы. Как вы легко и быстро справились с отборочным заданием. Как же зовут, ну я бы не сказал не менее легендарную, но тоже легендарную сестру Майкла Джексона.
3: Джанет Джексон.
1: Да, все
2: да,
1: верно.
2: И прям за это предлагаю сразу вам подарить по караоке-системе.
1: Прямо так сразу?
2: Прямо так сразу. А теперь будем бороться за наушники.
1: Не, ну если ребят не против.
2: Вы не против, ребят?
1: Может, у вас уже есть караоке?
3: Нет, нет, не против.
1: Точно? Точно? Можно отказаться? Ну ладно.
3: Совершенно точно.
1: Все, хорошо. По караоке-системе подарили, теперь будем сражаться за наушники. Будем наслаждаться хитами Майкла Джексона, а также слушать факты, связанные с этими хитами. А вы уже определяете, правда это или неправда. Кто лучше справится, тому и еще один подарок. Начнем с трека «Black or White».
2: Ой, классный трек, это, кстати,
1: и...
2: первый...
1: Ау!
2: Ау!
1: Да.
2: Окей, это первый сингл из 8-го студийного альбома Майкла Джексона «Dangerous». И клип на песню длится аж 11 минут. Возможно, вы увидели, это целый фильм.
1: Не знаем Майкла Джексона. А, всего 11 минут?
2: Всего 11, да. Машуль, как ты думаешь, правда ли, что главную роль в нем сыграл Макалей Калкин?
3: Да, думаю, правда.
2: Да, действительно, Макалей Калкин там
1: это
2: есть.
1: Это удивительно. Саша, а вот правда ли, что в клипе на этот трек можно увидеть копию нашего собора Василия Блаженного?
4: Нет.
2: А ты зря.
1: Представляешь,
2: так думаешь.
1: Среди многих достопримечательностей наш собор тоже там есть. 1-0 в пользу Маши, мы переходим к следующему треку, а это трек «They Don't Care About Us».
2: Итак, Машуль, правда ли, что изначально клип на песню «They Don't Care About Us» должен был сниматься в Аргентине, но власти Бразилии уговорили Джексона устроить съемки в их стране, думая, что это будет отличной рекламой Бразилии перед Олимпиадой 2004 года?
3: Наверное, нет.
2: Наверное, нет, действительно, это правда. Власти, наоборот, очень не хотели. Говорят, пожалуйста, не надо у нас снимать, вы покажете фавелы, все расстроятся, к нам никто не приедет.
1: И в итоге он снял.
2: Да, Джексон настоял, да.
1: И туда никто не приехал?
2: Приехали.
1: Маш, ну получается все, победа твоя, мы тебя поздравляем.
2: Маш.
1: Но спасибо за реакцию, Саша. Ну ладно. Маша, Саша, у вас по караоке-системе. Маша, а у тебя еще дополнительно те самые наушники Fostex. Поздравляем.
3: Спасибо большое.
2: Ребят, звоните нам еще. И все в кино.
1: Все в кино. Счастливо. Пока.
4: До свидания.
0: Майкл в бригаде.

0: Мартина Брегадюн и Европе Плюс, 8.49 в Москве. У нас впереди саундчек, которым сегодня мы обсуждаем очень удачные инвестиции. Ты знаешь, бывает такое выражение, да, гибкий рабочий график.
1: Я знаю, да,
0: а
1: да.
0: А еще
1: да.
0: Бывает гибкое телосложение. Не с точки зрения того, что ты можешь сесть шпагат, а, ну, гибкое по бокам. Оно может быть то шире, то уже, да, в зависимости от сезона, например. И мне кажется, а мне не кажется, я счастливый обладатель парочки штанов, не на пуговицах.
1: На завязочках?
0: На завязочках с резиночкой.
1: На резиночке. О, это вообще
0: поэтому,
1: идеально.
0: Что бы с тобой ни происходило, брюки тебя не покинут. Не, ну, есть какой-то определенный предел, но они будут до последнего с тобой. Расскажите о ваших самых удачных инвестициях.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там появилось такое окошко, написать в эфир.
0: Или любым другим удобным способом. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: Уже в кино.
13: Музыка и танцы, они всех объединяют.
12: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
13: Это универсальный язык.
12: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
14: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
15: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
16: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
17: Подробнее на t2.ru.
18: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
19: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
20: Галя, у нас отмена!
21: Какая еще отмена?
20: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
22: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
23: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
24: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 2-3 check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке звучат лучшие инвестиции, которые вы осуществили.
4: Записываем, запоминаем.
3: Внимание.
5: Доброе утро, бригада У. Моя самая удачная инвестиция — это я купил себе металлоискатель. Хожу, нахожу всякие интересные штуки. Металл собираю, сдаю.
4: Все. А я недавно видела, есть классный гаджет. Гаджет — это металлоискатель прямо в ботинках.
3: А-а-а.
4: Прикольно?
3: Что, чтобы никто не заметил, что
4: ну, когда
3: ищешь?
4: Он будет пикать, то все заметят.
3: Классно. Ну, я вообще... Знаешь, о чем я мечтаю? Чтобы когда-нибудь появилась возможность путешествовать вот прям в голову человека, посмотреть, что там происходит.
4: Ты хочешь мою голову?
3: Ну, это же интересно.
4: Ну, это надо визу получать.
3: То, с чего? Ну, вот, как ты пришла к тому, что встретила ботинки с металлоискателем?
4: А я искала прикольные гаджеты.
3: И ведь даже не для эфира, я уверен. Просто
4: для эфира,
3: так.
4: Для эфира.
3: Так, ну и еще одна.
6: Доброе утро, Европа Плюс. Мне кажется, мои самые главные инвестиции, которые принесли мне прибыль, это когда я жену отучил на права. Мне кажется, это самое лучшее, что есть, когда жена тебя может забрать откуда угодно.
4: Коварно.
3: Хитер.

0: Peste 9 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Новый этап борьбы с зайцами стартует в Москве и Подмосковье. Минфин опроверг разработку нового налога для богатых и названные регионы с зарплатой в 100 тысяч рублей и выше. Далее подробности. Новый этап борьбы с зайцами стартует в Москве и Подмосковье. С 30 мая центральная пригородная пассажирская компания будет блокировать банковские карты тех пассажиров, которые прикладывают эти карты только в начале поездки и не прикладывают в конце. Такой картой больше не получится оплатить проезд ни на одном виде общественного транспорта в столице и области. Для разблокировки карт придется оплатить максимальную стоимость поездки. Это на сегодняшний день 334 рубля. В ЦППК напомнили о том, что в пригородных поездах итоговая стоимость проезда рассчитывается исходя из дальности маршрута, поэтому прикладывать банковскую карту или карту «Тройка» к валидаторам необходимо и в начале, и в конце поездки. Напомню, штраф за безбилетный проезд в Москве сейчас составляет 5000 рублей. Минфин опроверг подготовку налога на сверхприбыль. Дискуссии на эту тему нет, сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов. Однако, по его словам, при обсуждении бюджета на следующую трехлетку решения будут приниматься, исходя из потребностей бюджета. Необходимо сначала сформировать расходную базу и посмотреть, какие будут доходы, добавил замминистра. Ранее информагентства писали, что власти прорабатывают введение налога на сверхприбыль за 2025 год по ставке 20% с превышения прибыли над уровнем 2018 и 2019 годов. Минздрав намерен разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту. Бумажные утратят силу. Законопроект еще в разработке. На обсуждение его вынесут в ближайшее время. По словам главы Росздравнадзора Аллы Самойловой, если закон будет принят, то контроль будет идти через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Она напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта в настоящее время предусмотрен штраф 30 тысяч рублей. Если препарат в особом списке контроля, то штраф составит уже 200 тысяч рублей. Регионы с зарплатой от 100 тысяч назвали аналитики портала «Работа.ру». На первом месте находится Москва, а тут самая высокая доля вакансий с зарплатой в 100 тысяч рублей и выше. На втором месте Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Красноярск. На четвертом месте оказался Омск. Статистика также говорит о том, что уверенный рост в плане количества вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей показывают Казань и Краснодар. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 70 рублей 90 копеек. Евро тоже похудел 82 рубля 72 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 9 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 9:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: И вновь каждый четверг именно в одно и то же время есть непреодолимое желание подчиниться, найти капитана и идти за ним.
1: Да, мы набираем наши команды, мужские и женские, но нам нужен капитан сразу.
0: Да, вот если вы готовы взять на себя всю ответственность и разделить ее вместе с нами, какая-нибудь приятная девочка будет капитаном Вики, какой-нибудь мужик будет моим капитаном.
1: Да, то пишите нам на наш сайт europlus.ru, там есть окошко написать в эфир и пишите, кому в команду хотите, ваше имя, номер телефона, ну и, возможно, какое-то описание вас, чтобы мы привлеклись, так сказать.
0: Да, а мы перезвоним и будем рубиться в тимбилдинг бригаде У на Европе Плюс.

0: Чарт, это Богдан Медведев, приходил на Европе Плюс, 9.07 в Москве. Пока мы ждем Team Building, Вики, вопрос.
1: Да.
0: Когда ты в последний раз была в отрыве?
1: Выходные.
0: Да, это прям... А, да, это можно назвать отрывом. Точно.
1: Послушайте наш подкаст, Вичка.
0: Точно, вот интересно.
1: А ты?
0: Я? Ну, недели ранее. Вот ты в эти выходные,
1: а я... А ты до этого.
0: Да,
1: хорошо.
0: Да. Ну, что странно, мне кажется, ни у тебя, ни у меня не играл этот трек, а под этот трек снимает как раз-таки состояние в отрыве.
1: Угу.
0: Если весело, много людей, много друзей, включайте этот трек и снимайте все на камеру, чтобы потом никому не показать. Offspring, Pretty Fly.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Тимбилдинг в бригаде У. 9 часов 11 минут в Москве. Тимбилдинг в бригаде У на Европе Плюс начинается. Вики.
1: Да.
0: Ты даже не представляешь, кто тебе в команде.
1: Кто же? Кто у меня капитан?
0: Человек, который может рассеять любую тьму.
1: Ого.
0: Своим светом. Ну, Света здесь. Света, привет.
1: Светик, привет.
2: Доброе утро.
1: Привет, привет. Света, а ты откуда?
2: Город Москва.
1: Москва. Света, тебе нравится брать ответственность за команду?
2: Да, относительно.
0: Да, круто, что ты сегодня капитан.
1: Я верю в тебя, Светик.
0: Девчонки, знакомьтесь, у меня в команде, цитата, настоящий капитан, Александр. Привет, Саш.
3: Привет, привет.
1: Привет, Саш, ты откуда?
3: Калининград.
0: Саш, а под словосочетанием «настоящий капитан» что ты имел в виду?
3: Я капитан-лейтенант запаса, офицер.
0: Опа!
1: Вау, реально настоящий капитан.
0: Готовьте, девчонки.
3: Да.
0: Саш, ну ты как руководитель на опыте, будешь главным в нашей команде, судя по всему, во всех командах. Единственный настоящий капитан.
1: Да, но вначале мальчики будут задавать нам со Светой вопросы.
0: Да, Саш, для начала можно расслабиться. От нас будет вопрос девчонкам. Девчонки, у вас будет 30 секунд, чтобы найти ответ на этот вопрос. Можно ошибаться, главное прийти к какому-то заключению.
1: Да, и правильный ответ должна Свет сказать ты, как капитан.
0: Да, даже если Вики озвучит его, я скажу,
2: да,
0: что
2: да,
0: в целом ответ был, но не от капитана. Потом девчонки будут задавать вопрос нам. Итак, Света, Вики, внимание! Это небольшое существо живет рядом с человеком более 10 тысяч лет. Удивительный факт. Он видит все в розовом цвете, а не в черно-белом, как другие его сородичи. А еще он является псевдонимом одного из самых любимых киногероев.
1: Так,
2: кот?
0: Нет.
1: Хомячок?
0: Нет.
1: Но это маленькое какое-то животное,
0: маленькое,
1: да?
0: Маленькое животное.
1: Крыска?
0: Нет.
2: Мышка? Крыска?
0: Нет.
1: Светик, давай, что еще?
0: Уходите от грызунов.
1: Не шиншилла, знаешь?
0: На улицу. Не дома живет, где-то рядом.
2: Таракан.
1: На улице. Черепашка?
0: Нет. Добавьте перья этому животному.
1: Цыпленок?
0: Нет.
1: Курочка?
0: Нет.
1: Курочка?
0: Нет.
1: Утенок?
0: Не прям домашний. Маленький такой.
1: Утенок. Светик, давай. Ну и кто это?
0: Саш. А ты вот когда
3: воробей?
0: Смотрел... Да! Капитан
1: кто?
0: Джек Воробей!
1: А, Воробей!
0: Воробей.
1: Воробей.
0: Да.
1: Ну ладно, это было хорошо.
0: Спасибо, спасибо. Саша, внимание, вопрос для нас.
3: Слушаем.
1: В жизни это дается два раза. Бесплатно. Но вот если ты захочешь получить это в третий раз, или еще больше, то надо заплатить, и немало.
3: Образование?
1: Нет, но хороший вариант.
0: Кстати, да. Два раза. Что, это с физиологией как-то связано?
1: Да.
0: С физиологией?
1: Да.
0: Именно человеку?
1: Да.
0: Два раза.
3: Зубы?
0: Зубы!
1: Зубы, зубы, зубы.
0: Саша,
1: зубы.
0: Вообще,
1: да.
0: Впервые в истории тимбилдинга два правильных ответа от одного человека. Саш, и оба от тебя. Победа наша, Саша!
3: Ура.
0: Сань, ну...
1: Ну, ты действительно капитан-капитан.
0: Да, да, вообще ни в коем случае не сомневались. И за капитанскую доблесть и работу мы тебе дарим вот что.
1: Ой!

0: Саша, наш новенький свитшот теперь твой. Поздравляем.
1: Класс, спасибо.
2: Ура, поздравляю.
0: Свет,
3: поздравляем.
0: Ты тоже умница.
3: Свет, ты молодец. Звони еще, нам надо... отбиться.
2: Да, нам надо отыграться.
3: Да.
2: Спасибо большое, очень рада была дозвониться и поиграть с вами.
0: Хорошего дня, ребят, счастливо.
3: Пока!
2: Спасибо, и вам хорошего дня.

0: Алиф Арбан и Рене Миллер, Бригадио на Европе плюс 9.18 в Москве. Вики, что нас всех ждет здесь через несколько минут? С чем мы встретимся лицом к лицу?
1: Очень необычный сервис я нашла. Да, но он тебе не пригодится, а мне может.
0: Надо обсудить.
1: Практически.
0: Хорошо. Иди, Вики, Ньюс, Бригадио на Европе плюс.

0: Банк, Айсгер, Герта и Зиверт, бригаде У на Европе Плюс, 9.24 в Москве, Вики.
1: Да,
0: рассказываем.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: В Узбекистане появился сервис для продажи БУ цветов. Ну, то есть, например, тебе подарили шикарный букет. Ты на него посмотрел денечек и думаешь, ну, букет хороший, пусть еще кто-нибудь полюбуется. Сервис работает в формате аукциона, то есть продавец фоткает букет, указывает размер его точный, свежесть.
0: Молодцы.
1: И город, да.
0: Это хорошо, это так экологично.
1: И начинаются торги.
0: Ага.
1: Да. Я замечу, что сервис существует недавно, но уже 30 тысяч пользователей.
0: Мне кажется...
1: Неплохо, да?
0: И все артисты после концертов. Ты с собой же не утащишь.
1: Ну, кстати...
0: Да, Вики?
1: Что? Нет, я никогда цветы не отдаю. Я очень люблю цветы.
0: Вики даже везет цветы, подаренные в другом городе, обратно в Москву. Знаете, сколько мы переплачиваем за ручную кладь? Ужас.
1: Да, очень люблю цветы. Но бывает же такое, что тебе подарили шикарный букет, а у тебя, например, аллергия именно вот на эти цветы?
0: Да, да, бывает.
1: А у кого-то нет аллергии?
0: Бывает.
1: Вот.
0: На какой щеке ресничка у тебя, Вики?
1: На левой.
0: Да, молодец. Да? Ты специально, что ли, так сделала?
1: Конечно. Как?
0: Молодец.
1: Предугадала? Специально, да. Спасибо. Сейчас желание загадаем. Угу. Ага, загадала. Спасибо.
0: О, быстро ты.
1: Да. Тренд 2026 года. Кулинарный. Нишевый, я бы сказала. Барабанная дробь, подожди, ты будешь удивлен.
0: Да, конечно, да.
1: Не-не-не, там все очень, что мы любим. Просто, знаешь, новое, хорошо забытое старое.
0: Так.
1: Но мы это и не забывали. Вареные яйца.
0: Удивительно.
1: Ну, необычно, а фаршированные. Или там, или с каким-нибудь соусом прикольным. Типа с мазиком.
0: Фаршированные яйца.
1: Да, у тебя же делали, думаю, там на Новый год, например.
0: Да, вроде как, не помню, то ли соседи приносили, то ли мои родители делали.
1: То ли просто где-то...
0: Ну, у нас веселый подъезд был.
1: Вот это новый тренд. Во-первых, рестораны стали вводить такие позиции, просто реально вареные яйца, фаршированные с чем-то.
0: Это что за отдельное снова хитово только для еды?
1: Да, да, да.
0: Как будто бы это было классно, потом забыли.
1: Ну и пользователи интернета стали делиться своими самыми любимыми рецептами. Вообще вещь, мне кажется, очень вкусная, с каким-то тунцом, да, там вот это что-нибудь. Икра. Ну, это вообще.
0: Кабачковая.
1: Нет, кабачковый укроп, кстати, мне кажется, фаршированные яйца так себе будут.
0: Ты что? Ты
1: фаршированные яйца с кабачковой икрой, мне кажется, это не так вкусно.
0: Тебе кажется. Вот ты попробуй.
1: Нужно
0: сначала.
1: Что-то с майонезом. Это же очевидно.
0: Почему у тебя не могут в одной вселенной сойтись кабачковая икра и майонез? Ну, не-не-не, ладно, это слишком. Мои вкусы экстравагантные. Спасибо, Вик, впереди гороскоп на Европе+.

0: 10 в Москве, гороскоп на четверг, 28 мая.
1: Овны, настойчивость вам сегодня очень пригодится, прихватите ее с собой.
0: Тельцы, никому ничего не объясняйте, если вы уверены в своих целях.
1: Близнецы, день подойдет для посещения каких-то светских мероприятий.
0: Раки, случайные встречи будут не такими уж и случайными.
1: Львы, день пройдет удачно, если вы отпустите ситуацию и расслабитесь.
0: Девы, нам не нужно идти на поводу у обид и эмоций.
1: Весы, не останавливайтесь на достигнутом, и это еще не ваш предел.
0: Скорпионы, вы выбрали верный путь. Главное, с него не сворачивайте.
1: Стрельцы, научитесь принимать и слышать критику.
0: Козероги, время понять, что и почему вы делаете не так.
1: Водолеи, не бойтесь обсуждать с близкими сложные вопросы.
0: Рыбы, не все, что считают правильным, полезно для вас.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен, бригаде У на Европе Плюс, 9.35 в Москве. Мы приближаемся к сейфу, в котором деньги-то растут. Вообще, чужие деньги растут очень быстро.
1: А у нас как много этих денег?
0: Сегодня в сейфе 20 тысяч рублей, если не ошибаюсь. Но можно выиграть еще 10 тысяч дополнительно от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом.
1: Ага, хорошо.
0: Вот.
1: Ну смотри, вот только мы обсуждали с тобой фаршированные яйца, да?
0: Да.
1: Вареные. Вот день рождения майонеза. Вот все, сошлось.
0: Да, а кто обсуждал-то? Можно сказать, брюнеты.
1: Да.
0: Да, ну, день брюнеток, правда.
1: Ну, ничего страшного.
0: И день любимой части тела.
1: Угу.
0: Тоже поздравляем.
1: Туда
0: наверняка
1: же.
0: У кого-то что-то красивенькое, да, точно есть. Мы пошли думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Тариф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:41 в Москве. Сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет, Регина.
2: Регина, привет. Регина, где ты живешь?
3: В Мурманске.
4: Прекрасно.
2: Мурманск. Ты знаешь, Регина, вот в моей жизни были знакомые Регины, и они такие все, ты знаешь, с ними было опасно веселиться, никогда не знаешь, чем закончится вечеринка.
4: Серьезно?
2: Да-да, очень веселые девчонки. Вот скажи, как
4: ты
2: какая
4: опасная?
2: Ты любишь больше спокойствия, и чтобы от тебя все отстали, либо наоборот?
3: Нет, я зажигалка.
2: Вот, отчувствуется, Регина. У нас сегодня в сейфе все-таки 17 тысяч рублей, но можно получить еще десяточку, 10 тысяч от Озонбанка. Просто ответь на вопрос с бонусом правильно. И получишь деньги, даже если сеть не сломаешь.
4: На которую можно хорошо повеселиться.
2: Угу. Давай определимся, какой вопрос будет с бонусом. Первый, второй или третий?
3: Пускай второй.
2: Второй. Хорошо. Регина, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
4: Итак, Регина, сегодня день рождения у прекрасной Кайли Минок. Обожаю ее. Такая она веселенькая, такая она хорошенькая. Еще и близнецы, оказывается. Она у нас из Австралии, все мы это знаем. Mm-hmm. И у нее в свое время вышел чудесный трек совместный. Называется он «Dance Alone» с другой австралийкой. А вот скажи, с кем же вышел этот трек? Софи Элис Бэкстер, Сия или Биби Рекса?
3: Второй.
4: Второй вариант. Сия принято.
0: Вторая цифра.
2: Регина, все как ты и хотела. Вопрос с бонусом. Ответишь правильно, получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если не взломаешь сейф. Регина, а у тебя какой цвет волос?
3: Русый.
2: Русый? Ну, частично-то можно Вики поздравить? Ну, частично.
4: Можно, можно,
2: да,
4: конечно.
2: Все, день брюнеток отмечается. Вот частично
4: я тебя... Сильно частично.
2: Сильно частично поздравляю. Хочу поговорить с тобой об одной очень известной, популярной, успешной брюнетке в мире музыки. Дуа Липа. Сейчас девчонка находится в состоянии очевидного счастья. У нее есть прекрасный жених. Это актер Каллум Тернер. И ты знаешь, еще до того, как Каллум сделал предложение Дуа Липа все-таки имела отношение к кино, потому что она записала вот такой трек. Watch me dance, dance the night away. Dance the Night он называется, и этот трек стал саундтреком к какому-то популярному фильму. Вот к какому? Барби, вторая часть фильма «Дьявол носит Прада» или вторая часть «Зверополиса»?
3: Давайте третий.
2: Вторая часть «Зверополиса». Третий вариант. Принято.
0: Третья цифра.
4: Итак, сегодня день рождения майонеза. Как ты относишься к майонезу?
3: Не очень.
4: Не очень? А я уверена, что он к тебе хорошо относится.
2: Хорошо.
4: Ну, конечно. В общем, майонез, ну, в любом случае, любим мы его или нет, он популярный соус и пришел к нам из города Майон. Этот город находится на острове Минорка. Согласно легенде, именно там придумал повар. У него, как обычно, все закончилось из продуктов. Он что-то там смешал, и получился майонез. Вот. Где находится остров Минорка? Три варианта ответа. Это Шотландия, это Испания или это Греция?
3: Так, ну это что-то... Давайте Греция будет третий.
4: Давай будет Греция. Третий вариант принято.
2: Итак, Регина из Мурманска подобрала такой код от сейфа 233. Внимание!

0: не всмотрим.
1: Так, Регин, подожди, пока не расстраиваемся, но у меня для тебя есть и хорошая, и плохая новость.
2: Да.
1: Хорошая новость. Действительно, Сия у нас австралийка.
2: Ага.
1: Ну, она прям австралийка, все как надо.
2: Дверь, да видно ж по ней.
1: Да, но и в последнем вопросе была ошибочка. Минорка — это Испания у нас, рядом с Майоркой, очень легко.
2: Регин, ты предположила, что Дуа Липа написала саундтрек ко второй части «Зверополиса», но там саундтрек написала вообще не брюнетка, Шакира написала. А вот «Dance the Night» — это саундтрек фильма «Барби».
3: Ничего страшного, я очень рада, что за то, что дозвонилась.
1: Ты звоним еще.
2: Из хорошего, вот ты в следующий раз позвонишь, денег будет еще больше. Угу. И больше шансов на победу. Опыт-то уже есть. Звони нам еще, ладно?
3: Все, спасибо.
2: И Мурманску передавай привет. Счастливо.
1: Пока.
3: Пока.
2: Ну а завтра в пятницу в сейфе бригаду 20 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Сейф в бригаде «У».

0: Шаде, это по Индии, чё и мод.
1: Бригадил на Европе плюс. Что такое?
2: Не, ничего.
1: Нормально?
2: Да, конечно, все хорошо.
1: Ну, хорошо. Ну, по тебе, кстати, видно, что все хорошо.
2: Да?
1: Да.
2: А я просто думаю об инвестициях в будущее.
1: Ну, кстати, у меня одна неожиданность. То, что я купил когда-то, я не ожидал, что это будет настолько успешно и удачно. Правда.
2: Это что же?
1: И это я так задешево купил, это так долго служит, так неочевидно. Тостер.
2: Тостер? А, да, тостер вещь.
1: Ты не представляешь, как дешево я его купил. Есть ощущение, что до меня им пользовались. Настолько дешево я
2: его
1: купил.
2: Но он работает, все хорошо.
1: Он работает. Да, там есть надпись. Собственность Сереги. Да, но я его купил много-много лет назад, и каждое утро он выполняет свою работу. Каждое
2: утро. Это хорошая инвестиция. Инвестиция в твое хорошее настроение.
1: Да. Хрустящие завтраки. Расскажите о своей самой успешной инвестиции.
2: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там на сайте есть окошко «Написать в эфир».
1: Или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.

0: 2-3 check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
1: 9.56 в Москве. Сегодня в саундчеке обсуждаем самые удачные инвестиции в жизни.
3: Угу, слушаем.
1: Давайте начнем вот с этого.
4: Доброе утро, страна. А я как-то решил вложить деньги и отучился на парикмахера. Думал, буду много зарабатывать. Но почему-то родня отвезла меня в колхоз и запрягла типа учиться и бесплатно перестричь весь колхоз. Ну, не весь, конечно, но большую часть. После этого я понял, что это было напрасное вложение, потому что мне никто ничего не заплатил.
1: Ну ладно, смазали начало, не самая удачная инвестиция. Вот сейчас будет очень удачно.
5: Доброе утро, страна. Доброе утро, Велвики. Мое самое удачное приобретение за всю мою жизнь – это подтяжки для простыни. Это такие резиночки, которые крепятся к краям простыни под матрасом. И когда ты утром просыпаешься, ты просыпаешься не в комке вот этого чего-то непонятного смятого, ты просыпаешься на идеально ровной простыни. Моя жизнь разделилась на до и после.
3: Но это тема.
1: А если
3: и просто не на резинке эта тема.
1: А если когда ты просыпаешься, ты сам являешься чем-то непонятным комком чего-то скомканного?
3: То тебе тоже нужны подтяжки?
1: Есть, да, подтяжки?
3: Да.
1: Ладно, хорошо, спасибо. Ну и финальное на сегодня.
6: Всем доброе утро. Самая лучшая инвестиция – это инвестиция в свою жену. Вот ты в нее инвестируешь, она у тебя такая красивая. Каждый день приходишь и радуешься. На душе так приятно, то, что благодаря твоим инвестициям она настолько красивая, и ты каждый вечер ей любуешься.
1: Вы спрашивали, как звучит самый счастливый мужчина на свете?
3: Вот он.
1: Пожалуйста.

0: Goodbye, Кит Моррисон. Goodbye, ребята.
1: До завтра.
0: Да, мы вам желаем чудесного четверга. Завтра пятница. И внезапно так случилось, что проведем мы эфир из Череповца.
1: Поэтому Череповец, скоро увидимся.
0: Кто-то скажет, что же он там медом намазано.
1: Намазано,
0: ответим,
1: да.
0: Скорее всего, да. До завтра, до пятницы. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У Европа. Счастливо.
1: Пока.

Тимур, доброе утро. Всем больничные в скором времени будут выдавать по новым правилам. Россияне не боятся ехать в Африку из-за лихорадки Эбола. И масштабную реставрацию завершили в северной столице. Далее подробности. Президент России Владимир Путин начинает официальную часть визита в Казахстан. Глава российского государства прибыл к Дворцу независимости в Астане, где уже ожидают делегации двух стран. Церемония официальной встречи российского лидера стартовала с пролета истребителей, которые раскрасили небо в цвета российского флага. Сразу после завершения церемонии во Дворце независимости состоятся российско-казахстанские переговоры. Напомню, Владимир Путин начал государственный визит в Казахстан накануне. Он продлится 3 дня и завершится завтра. Больничные в скором времени будут выдавать по новым правилам. Минздрав предлагает провести очередную реформу. РИА Новости сообщают, что уже готов проект приказа ведомства, в котором сроки действия листка нетрудоспособности будут сокращены до 3 дней, в том случае, если до этого за полгода человек уже был на больничном 4 раза или больше. В Минздраве пояснили, что после открытия такого больничного пациента сможет дополнительно осмотреть врачебная комиссия. По ее решению, листок нетрудоспособности могут продлить или закрыть. Новые правила не касаются больничных по беременности, уходу за родственниками, карантину, лечению социально значимых заболеваний, а также случаев госпитализации. Россияне не отказываются от турпоездок в Африку из-за вспышки лихорадки Эбола. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, она не затронула популярные туристические направления. Соотечественники выбирают Южную Африку, Кению, Эфиопию, Танзанию. Никаких вспышек лихорадки там нет. Член направления Союза Артур Мурадян добавил, что в предстоящем летнем сезоне лидирующим направлением для отдыха россиян остается Турция. По его словам, в первом квартале это направление показало рост сразу на 17%, если сравнивать с прошлым годом. В Санкт-Петербурге в день города открыли парадную лестницу Мариинского дворца. Ее масштабная научная реставрация продлилась почти год. Специалисты вернули лестнице исторический облик середины 19 века. Во время реставрации под современными покрытиями была обнаружена оригинальная отделка лестницы. Специалистам удалось восстановить редкий искусственный мрамор, исторический вид скульптур «Римский воин» и «Греческий воин». Посмотреть на обновленную лестницу в здании Петербургского парламента сможет любой желающий. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 70 рублей 90 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 82 рубля и 72 копейки. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. Всем отличного дня!

старта трудового дня. Такого утреннего корпоративного выживания. Идеальный темпоритм, чтобы с той самой скоростью нужной донести первую чашку кофе, не расплескав драгоценное топливо. Let me be, let me be только что на Европе Плюс. А это я на Европе Плюс, я Тимур Бодров. Принес вам улыбки, хиты, суперхиты, ничего кроме хитов. Значит, впереди у нас яркая коллаба от Pinout и The Warning. Песня Tu Corazon In Your Heart. До этого роскошная летняя тема Summer's Back от Alok и Jazz Glynn.

0: лучше. Только хиты.
1: 45 минут.
0: Европа Плюс.
2: Так, кто заказывал, чтобы на Европе Плюс была только музыка, без болтовни? Вот вам тогда. 45 минут далее. Только хиты. Значит, впереди French House I Can't Wait. Летняя классика Ocean Drive. Появится роскошная Дуа Липа. И да, не упусти шанс попасть на концерт Вани Дмитриенко в предстоящие 45 минут на Европе+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 11:00.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: Писали соответствующую Феникс. Вот мы тоже, кстати, к лету готовы. Раздаем, ребята, билеты на ваш главный концерт в предстоящем сезоне.
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
0: 2 августа Ваня Дмитриенко выступает в Лужниках. Будешь ли и ты на этом выступлении? Конечно, хотелось бы. Вот для этого мы дарим 100 билетов на это представление. 3 в день дарим. И вот только что, дозвонившись после условного сигнала, свои 2 приглоса получает наша слушательница из Курска Полина! Полина Молочага. 2 недели звонила, наконец-то повезло. Значит, всем, кто также хочет оказаться на месте Полины, выиграть заветные билетики, раздача пригласов сегодня еще повторится, но также попасть на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках можно через группу «Европа плюс» ВКонтакте.
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.

когда ты ушла, я стал богаче. Ну, давайте, конечно, поверим парню, хотя выглядит и звучит все это подозрительно. Скорее, выглядит это как такая, знаете, маскировка разбитого сердца. Мол, детка, я забыл тебя 3 года назад, поэтому до сих пор пишу про тебя 3 альбома. Так бывает, так бывает. Ладно, мужские любовные откровения у нас будут и далее. Далее, правда, уже в поп-рок звучании. Ждем на Европе Плюс Тедди Свимса, его историю «Mr. Know It All».

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, решил Тимур Бодров немного помолчать, чтобы в эти полчаса вы наслаждались только музыкой. Да, в эти полчаса Афробит Rain Dance. Вспомним один из главных хитов Джастина Бибера. Sorry. Добавим солнечного эспрессо. Да, ребята, 30 минут хиты в режиме нон-стоп. Далее на Европе плюс.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
2: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
8: От нашей банды, я заявляю, не поет.
2: Где заканчивается голос и начинается актерство? Партия. Кто поет вживую, а кто под фанеру?
9: Вы меня запутали просто бесконечно.
2: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
10: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
11: Причем под мою?
2: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
12: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
13: 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 12 часов.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Да, это Мод и «Намок ананас». Песня «Намок ананас» про дождливые погоды, которые накрыли наш регион. Ну ничего, ничего, я знаю, как спасти положение, настроение. Вот, музыкотерапия. Музыкотерапия всегда работает, снижает кортизол, вырабатывает дофамин. И для музыкотерапии, ребята, у нас тут 9 стримингов на сайте, 9 стримингов онлайн-потоков на все случаи жизни. Там и Европлюс пати для вечеринки, там и кей-поп, и хип-хоп, и хиты на русском языке. Все это можно слушать бесплатно, без ограничений. Европа+.ру.

удовольствие, не потерянное удовольствие. Песня «Baby Doll» от Доминика Файка. Песня «Baby Doll» появилась еще в 2018 году, но только спустя время этот расслабленный гаражный инди-поп-вайб взорвал интернеты. Взорвал интернеты и набрал сотни миллионов прослушиваний и доказал: качество всегда побеждает на длинной дистанции. Так что не огорчайтесь, не переживайте, если ваша идея не выстрелила сразу. Просто, вероятно, нужно немного подождать. Да. Доминик Файк, ему спасибо. В столице сколько? 12:35. Всем привет еще раз. Я Тимур Бодров, это Европа Плюс. Ну и мы продолжим с еще одним талантливым пареньком. Скоро Алекс Уоррен и его Fever Dream.

0: Шейкер на Европе Плюс. Алан Прогульщик, Алан Гуляка. Ну, Волкер, сами понимаете. Вот мы пока в агрегатном состоянии воркер. Работаем, трудимся, но ничего, лучшие дни впереди. Да, сегодня у нас что, припятница? Послезавтра суббота, и послезавтра в субботу на Европе Плюс мое любимое танцевальное шоу.
1: Треки.
0: Шоу на этой неделе Calvin Harris и Satisfy. Наш резидент So Why и Feeling. А еще Where Is Your Headed в ремиксе Стива Энджела.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
3: Привет, я Дэвид Гетта.
2: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
4: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
2: Эти хиты выбираешь ты.
5: Hi, I'm Chris.
6: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
2: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: ОК представляет.
11: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
12: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
13: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
2: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
14: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
15: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
16: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
17: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
18: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
19: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
18: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
19: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
18: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
19: Вы, конечно, плуты.
18: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
20: europaplus.ru.
21: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
20: Европа Плюс.

0: классная песня, да? Стильный, теплый нео-соул, бархатный вокал. Это If There Any Justice в исполнении Лимара. Спасибо парню. И оставим его здесь, пожалуй, потому что нам пора в час новый, а там еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 13 часов. Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Привет, Тимур, добрый день всем. Президенты России и Казахстана завершили переговоры в Астане. Настоящие заморозки обещают нам синоптики. И Швейцария перестала быть самой дорогой страной в мире. Далее подробности. Полтора часа продолжались переговоры президентов России и Казахстана в Астане. Сначала Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев встретились в узком составе, затем переговоры продолжились с участием делегаций наших государств. Сразу после этого лидеры России и Казахстана подписали солидный пакет документов. Одним из важнейших стало соглашение о строительстве атомной электростанции. Еще Россия и Казахстан сформировали пул из 177 совместных проектов на общую сумму в 53 миллиарда долларов. Также Москва и Астана намерены укреплять гуманитарные связи, включая образование, культуру и спорт. Напомню, Владимир Путин находится в Казахстане с официальным трехдневным визитом, который должен завершиться завтра. В это трудно поверить, но в Подмосковье ожидаются настоящие заморозки. Синоптики говорят, что в эту субботу в Московской области столбики термометров могут опуститься до отметки в 0 градусов. Из-за этого также может пойти снег. А все это усугубляется сильным ветром, который будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Зато в воскресенье начнет теплеть, и уже в начале следующей недели воздух в столице и области может прогреться до отметки в плюс 22 градуса. Швейцария перестала быть самой дорогой страной в мире. Bloomberg пишет о том, что Швейцарию обогнала Исландия. Оказалось, что уровень цен в Исландии сейчас на 3% выше, чем в Швейцарии. Дело в том, что постпандемический всплеск туризма, который является ключевым двигателем роста, подстегнул как экономический подъем, так и рост цен. Предполагается, что растущие цены в Исландии вскоре начнут отпугивать туристов. Напомню, ранее сообщалось о том, что Исландия вошла в список стран с самым дорогим хлебом. Пользователи Windows уже полгода сидят без обновлений. Профильная западная пресса пишет о том, что компьютеры некоторых юзеров по всему миру перестали скачивать и устанавливать обновления, в том числе важные обновления безопасности. В Microsoft заявили, что уже в курсе проблемы и работают над ее решением. Сейчас пользователи могут лишь попробовать откатить операционную систему до более ранних версий, например, на конец 2025 года. В этом случае специалисты рекомендуют попробовать повторно запросить свежие обновления. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 70 рублей 90 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 82 рубля и 72 копейки. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

Заряжаемся от ваших улыбок. Не прячьте их, пожалуйста. Вот и мы вам улыбаемся. И прямо сейчас начинаем Playbox. Ура! Playbox и ваш плейбой Тимур Бодров. Спасибо, приветствую вас. Значит, у нас планы грандиозные, как всегда. Впереди хитбэк, игра, которой мы поддерживаем тружеников Москвы, чтобы их не съела рутина, а они, в свою очередь, поели пиццы с коллегами. 4 пиццы и напитки развозим каждый день по офисам Москвы. И пицца есть буквально для каждого московского коллектива, офиса. Только нам нужно знать, кому пиццу привозить. Отправляйте заявку, если пиццу нашу не ели. Заявки принимаем на сайте europoplus.ru. Во второй половине часа будет кинокайф, а там твои билеты на семейные фэнтези «Мома». Значит, в розыгрыше, чтобы принять участие, вам пригодится группа «Европлюс» ВКонтакте. Подготовьтесь, пожалуйста. «Моя Мишель», «Дуа Липа», «Медуза», «Portugal The Man» с нами в этом часе в Москве. 13.07. Всем плейбой.

0: плюс.
1: Кому же я сегодня пиццу-то подарю? Сейчас узнаем. На пиццу сегодня претендует команда под названием «Обед святое» и капитанша Анисия. Анисия, добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Анисия, инженер ПТО, в строительной компании работает. Значит, и против инженеров играет отдел претензий РЖД, команда «Касатики» и Екатерина. Здрасте, Катя.
3: Привет.
1: Добрый день. Привет. Добрый день. Итак, кто из вас получит 4 пиццы? Сейчас выясним. Несколько раундов впереди. Самый важный первый. Там мы определяем того, кто первым будет отвечать. Поэтому он самый важный. Для этого не пропустите мой вопрос. Не пропустите подсказки, два музыкальных фрагмента. И не упустите слово «три» и возможность первым произнести после слова «три» название своей команды. Кто первая, тот первый отвечает. Ответили правильно, заработали балл. Ответили неверно, балл отдали. Дали соперникам. Во втором раунде ничего не кричим. Отвечаем, вернее, играем до 2 очков. Вот так вот. Итак, девчонки, Катя и Анисия, вопрос посвящен одному всемирно известному парню. Дело в том, что этот артист с лета, аж с лета 2022 года прибывает в мировом туре, в мировой гастроли. И закончится она аж в конце этого года, 26-го года. Значит, кто этот парень, который все гастролирует и не может остановиться? Значит, этого парня зовут The Weeknd. Или с 22-го года гастролирует Гарри Стайлз. Так, послушали варианты ответов, девчонки. Дождите слово 3.
4: 1, 2, 3.
3: Касатики,
1: обед святое. Ну, посмотрите, команда «Касатики» рвется к пицце. Екатерина, ну давайте, не ошибитесь, пожалуйста.
3: Ну, давайте попробуем Гарри Стайлз.
1: Гарри Стайлз. Не, к сожалению. Гарри Стайлз. Вот в мае начался мировой турне «Together, Together», а с 2022-го не заканчивается «After Our Still Dawn Tour». The Weeknd. The Weeknd. Первый балл таким образом заработала команда «Обед святое». Анисия!
3: Да-да.
1: Анисия, да-да. Если вы сейчас отвечаете правильно, все, пицца ваша. Если отвечаете неверно, игра продолжается. Вопрос такой. Значит, мы переносимся с вами в Японию. В Японию. Япония — родина аниме, суши.

0: Вообще, Екатерина уже побеждала в бизнес-ланч. И я уверен, не забудет тропинку, которая привела ее в нашу игру, отправить еще одну заявку на сайте europlus.ru. Да, Катя?
1: Да-да-да, конечно.
0: Все, мы будем ждать, мы будем ждать. Мы ждем все заявки москвичей. Ребята, пишите бизнес-ланч europlus.ru.
2: Бизнес-ланч.
3: На Европе Плюс.

Baby, Won't You Stay. И вы, ребята, не покидайте зону слышимости Европ Плюс, потому что далее летний подгон от Алок и Portugal The Man, появится великолепная Дуа Липа и будет кинокайф. А там твои билеты на семейные фэнтези Мома. Удачи и до встречи в кинокайфе.

0: версия. Так, далее добавим клубного звучания, ждем «Медузу» и «Don't Wanna Go Home». А сейчас главный знаток кинорасписаний всех музейных выставок с нами Павел Беседин.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Тимур. Привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широкий прокат при поддержке Европы Плюс выходит фильм «Майкл». Это байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Производство ленты затянулось из-за юридических сложностей, и скандалы последних лет жизни певца в самой картине не обсуждаются. Фильм показывает путь Майкла Джексона от участника группы Jackson 5 до мировой поп-звезды. История начинается в 60-х в Индиане, где строгий отец семейства собирает музыкальную группу из своих детей и фактически лишает их нормального детства ради будущего успеха. Главную роль в картине сыграл Джафар Джексон, 26-летний племянник короля поп-музыки. Как говорят критики, он невероятно похож на своего дядю и выкладывается в каждом кадре. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» снова на сцене театра МДМ. За прошлый прокат постановку успели посмотреть 1 200 000 зрителей, благодаря чему она попала в Книгу рекордов России. События спектакля разворачиваются в 80-е, эпоху смелых мечтателей, больших надежд и веры в скорые перемены. Это история о любви, дружбе и выборе, которая определяет судьбу – следовать ожиданиям или оставаться верным себе. На сцене оживает узнаваемый любимый Петербург с его романтическими крышами, дворами-колодцами, разводными мостами и Невским проспектом. Начало в 7 вечера. А в Гостином дворе стартовала международная выставка «Форум архитектуры и дизайна Архмосква». Крупнейшее отраслевое событие ежегодно собирает ведущих архитекторов, девелоперов, урбанистов и дизайнеров. В центре внимания этого года тема «Идеал». Участники исследуют, как современная архитектура отвечает на запрос общества, формирует среду для жизни и задает новые стандарты качества. На градостроительном форуме покажут современные архитектурные проекты, инсталляции и специальные выставки, а еще проведут лекции, мастер-классы и воркшопы. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европа+.

0: на кайф. На Европе Плюс.
1: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде.
2: Момо. Смотри первым.
3: Да, Момо, о том, что время – это не деньги, время – это жизнь, и она живет в нашем сердце. Такое вот терапевтическое фэнтези мы смотрим раньше всех в стране и вас зовем на спецпоказ. Чтобы оказаться на этом спецпоказе, вам нужно ответить на мой вопрос, а ваши правильные ответы я принимаю личным сообщением в группе Европа Плюс ВКонтакте. Обязательно ответ свой сопроводите номером телефона и городом проживания. А сейчас вопрос. Внимание, вопрос. Значит, в главной роли, собственно, девочку по имени Момо снялась британская актриса Алекса Гудл. Алекса Гудл. Значит, в фильмографии этой британской девчонки есть сериал, в котором помимо нее снимался еще и Юэн Макгрегор. И как назывался этот сериал, в котором Алекса снималась с Юэном? Он назывался «Джентльмен в Саратове», «Джентльмен в Москве» или «Джентльмен в Мурманске». Правильный ответ шли личным сообщением в группе Европа Плюс ВКонтакте. Не забудь про номер телефона и свой город.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде.
2: Момо. Смотри первым.
3: Да, нельзя откладывать радости на потом. Этому учит фильм «Момо». Сейчас мы спросим у Виктора, какие радости он запланировал на сегодня. Виктор, привет, здорово, добрый день.
4: Привет.
3: Значит, какие приятности у тебя сегодня по плану? Ну, помимо того, что вот ты слушаешь Европа Плюс, и ты уже в эфире нашем и претендуешь на билетики.
4: Вот сейчас пойти, пока хорошая погода, немножко прогуляться, пока еще идет отпуск.
3: Вау! Интересно, где, в каком районе Москвы сейчас хорошая погода? У нас тут деревню Гадюкино смыло дождем и ветром.
4: Ну, на Шаболовке пока что немножко солнце.
3: На Шаболовке раздают солнце. Ладно, подтянемся туда, если что. А сейчас переходим к вопросу, который подарит и принесет тебе два билета. Значит, в фильмографии актрисы Алекси Гудл, она сыграла главную роль в фильме «Момо», есть сериал, в котором помимо нее, кстати, снимался Юэн Макгрегор. И как называется этот сериал, в котором они принимали участие? «Джентльмен в Саратове», «Джентльмен в Москве» или «Джентльмен в Мурманске»? Виктор?
4: «Джентльмен в Москве»?
3: Абсолютно верно, абсолютно верно. Значит,
4: ура!
3: Алекса там сыграла главную героиню, но в детстве. Значит, Виктор, мои тебе поздравления. И, соответственно, два пригласа на спецпоказ фильма «Момо». Ура, ура, ура. Вот, что, тут тоже должен кричать «Ура!» Виктор, ну ничего страшного, я за него это сделаю. Виктор, тебе приятного просмотра. Ребята, не забывайте выиграть билеты на спецпоказ фильма «Момо» можно не только в эфире, но и прямо сейчас на нашем сайте europaplus.ru.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе Плюс.

0: Кали Фарбен в эфире. Так, ребята, до того, как закончится плейбокс, хочу напомнить всем дружникам Москвы, если вы до сих пор не получили нашу пиццу, то хватит это терпеть, хватит ждать. Пишите скорее, привезем 4 пиццы и напитки, а заявки для этого нужно отправить в бизнес-ланч на europaplus.ru.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без писания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Уже в кино.
4: Музыка и танцы, они всех объединяют.
3: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
4: Это универсальный язык.
3: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Муз-ТВ приглашает.
6: 6 июня.
5: Москва.
6: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ 2026.
6: Движение.
5: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Арти Гасти, Зиверт, Айс Гергерт, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
2: Категория 16+.
7: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
8: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
7: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Ку-ку.
1: Ку-ку, мой мальчик. Видите, как хорошо, когда...
0: Я опять испортил твою подводку.
1: Нет,
0: Алексей, ты... А вчера испортил. Значит, начинать.
1: У радио нет прошлого, вам сейчас прочитают лекцию.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Самый умный диджей страны Бодров.
1: Это я.
0: Ага.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет! В Москве 14.00.

всем, кто слушает Европа Плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов. Продолжаем заряжаться позитивными эмоциями под крутейшие хиты. Ну а самые-самые уже завтра, в пятницу, в Еврохит ТОП-40. Первый шаг к вершине, как всегда, в 14 по московскому времени. Не забудь.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И в следующие 30 минут с нами Маккензи Аромба. Впереди Underwater. Богдан Медведи. Услышим Broken Heart. Супер коллаборация Боб Сигуар и Кайза. I can't wait. Ну, и не только они с нами в следующие 30 минут здесь, на Европе Плюс.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом есть Rush.
4: Включи свой.
5: Он меня моложе на 20 лет.
6: О! Ага. Мальчишка. Конечно. Сколько ему? 15?
5: Это уже плюс, как бы. Тут уже можно мне это не продолжать. Да, высокий, красивый, но араб. Ну, блин, я не знаю, нафиг он мне нужен.
2: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе Плюс.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
2: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
2: Эти хиты выбираешь ты.
11: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
2: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 15:00.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: Все так, все правильно. Продолжаем раздавать 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Сам концерт, напомню, в Москве 2 августа в Лужниках. Да, Ваня, конечно, будет, как всегда, зажигать не по-детски. Ну, а чтобы получить билеты на концерт Дмитриенко, нужно дозвониться первым после нашего специального сигнала на Европе Плюс, что, собственно, и сделала Ольга Маслова из Санкт-Петербурга. Оля, поздравляю. Так что до встречи в Лужниках 2 августа.
0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.

Да, конечно, все верно. Будет проще, если подтянутся люди, как известно. Это, как никто понимает, и группа Offenbach. Парни делают простую, красивую, а главное, хитовую музыку. Собирая аншлаги на своих концертах, что неудивительно совсем. Offenbach через пару минут на Европе+. Miles Away. Но сначала...

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Сказать, отличные хиты у нас уже совсем скоро, в ближайшие минуты мы услышим Rehab, Loca Loca. Airbox тоже уже совсем близко. Впереди Graceland.

0: стопроцентное абсолютно. Все впереди, все на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Знаешь, бывает такое выражение, да, гибкий рабочий график.
3: Я знаю, да.
2: А
3: да,
2: еще
3: да.
2: Бывает гибкое телосложение. Не с точки зрения того, что ты можешь сесть шпагат, а гибкое по бокам, оно может быть то шире.
3: Каждый день разное.
2: Я счастливый обладатель парочки штанов, не на пуговицах.
3: На завязочках?
2: На завязочках с резиночкой.
3: Это вообще идеально.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергерт, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: «Окко» представляет.
10: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
12: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
5: Премьера сериала «След Чикатило». Только в «Окко». 18+.
13: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
14: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
15: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
16: От нашей банды я заявляю. Не поет.
15: Где заканчивается голос и начинается актерство?
17: Партия.
15: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
18: Вы меня запутали просто бесконечно.
15: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
19: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму. Причем под мою?
15: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Plus и French Montana, Ever Since You Left Me. Кстати, French Montana — первый африканский артист, чей сингл получил бриллиантовую сертификацию, да есть чем гордиться. Речь о хите Unforgettable. Ну и сейчас French Montana тоже не снижает обороты, конечно. Его треки отлично продаются, стримингуются и так далее и тому подобное. И сам он не скрывает, что абсолютно счастлив.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

Качи, музыка и Джамайкин, бам-бам, на Европе Плюс Хужели Солток. Дальше больше хитов, больше музыки. Ждем Брак с XTN, группу Coldplay. Появится Феликс Йен и Рэй Долтон. Обязательно будет и мод. Его трек «Намек на нас» уже, напомню, 2 недели в Еврохит Топ 40. Сейчас 31 место. Завтра, возможно, мод будет еще выше.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка растворится.
1: Европа плюс эмот, намек на нас, но никаких намеков, все по-прежнему в силе. Я о том, что мы продолжаем раздавать 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: 2 августа, Москва, Лужники, Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
2: С 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
3: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
4: Реклама.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
2: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
2: Эти хиты выбираешь ты.
7: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
2: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Галя, у нас отмена!
9: Какая еще отмена?
8: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
2: Уже в кино.
11: Музыка и танцы, они всех объединяют.
12: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
11: Это универсальный язык.
12: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. Уже в кино. Категория 18+.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
15: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
14: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
15: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
14: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
15: Вы, конечно, плуты.
14: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
16: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
2: 12+.

0: часах в Москве 17:00. Европа, Европа плюс. На Европе плюс новости. Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Алекс, привет, всем добрый день. Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана заявил, что Москва и Астана совместно работают в атомной сфере внедрения искусственного интеллекта. В качестве примера сотрудничества в сфере цифровизации российский лидер привел линию беспилотного автомобильного грузового сообщения между странами. Россия намерена не только участвовать в строительстве в Казахстане АЭС «Балхаш», но и помочь создать там целую отрасль мирного атома. Правительство поручило Минтрансу, МВД и Минсельхозу к 2028 году усовершенствовать техосмотр автомобилей, чтобы он лучше способствовал безопасности на дорогах. Сейчас прохождение ТО обязательно для легковых такси, грузовиков и автобусов. Владельцы легковых машин проходят техосмотр только при перерегистрации автомобилей старше 4 лет и при внесении изменений в конструкцию. Напомню, ранее был утвержден план мероприятий по реализации стратегии безопасности дорожного движения, главная цель которой — сократить ДТП на дорогах в 1,5 раза к 2030 году. И российский космонавт Сергей Куть-Сверчков во время выхода в открытый космос показал на камеру лист бумаги с надписью «Мама, я надел шапку». Выход состоялся вчера вместе с Сергеем Микаевым и продлился 6 часов и 6 минут. Космонавты установили аппаратуру для изучения солнечных вспышек, поработали с оборудованием по выращиванию полупроводниковых кристаллов и забрали контейнер с бактериями, который пробыл там 5 лет. Это пока что все. Далее на Европе плюс Star News и Алекс Мануйлов. Star
2: News. Это топ-новости в Star News. Шакиру полностью оправдали по делу о налоговом мошенничестве в Испании. Высокий суд отменил штраф 55 миллионов евро, обязав казну вернуть певице более 60 миллионов с процентами. Адвокат назвал 8-летнее разбирательство неприемлемым. Суд счел, что налоговые органы не смогли доказать факт проживания Шакиры в стране в 2011 году более 183 дней. Майкл Бубле анонсировал новый альбом, назвав его любовным письмом к кантри. Певец признался, что влюбился в этот жанр во время работы в шоу Voice, где его плейлист состоял из Хэнка Уильямса и Вилли Нельсона. Майкл Бубле также пошутил, что его летние концерты могут вызвать бум рождаемости в Великобритании, окрестив гипотетических детей «Бабле Бэйби». Робби Уильямс выступит в перерыве благотворительного футбольного матча 31 мая в Лондоне. К этому событию Робби имеет прямое отношение на протяжении уже более 20 лет. Было собрано свыше 120 миллионов фунтов на нужды детей по всему миру. А в предстоящем благотворительном матче примут участие Уэйн Руни, Том Хиддлстон, Уэйсон Болт, а также звезды из разных реалити-шоу. Тейлор Свифт в интервью New York Times призвала молодых артистов не читать комментарии в соцсетях. По ее словам, критика полезна лишь как творческий импульс, а не как бесконечный негативный шум. Тейлор Свифт советует больше писать песен вместо публичных разборок с теми, кто их троллит. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

Совсем скоро появится Зейн, который, будучи подростком, между прочим, серьезно так занимался боксом. Так что этот парень явно умеет держать удар. И, конечно, лучше не спорить. Через пару минут на Европе Зейн. Die for me.

0: лучший хит на Европе 17.27 в Москве, например, England, а затем моя Мишель уже на подходе. Но сначала вспоминаем ваши лучшие истории, все потому что прямо сейчас.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке обсуждаем самые успешные инвестиции. Естественно, много вариантов, что самая лучшая инвестиция — это дети.
3: Ну, есть такой вариант, да.
2: Но, вспоминая себя в подростковом периоде, я бы так сильно не рассчитывал. Есть еще вот такие.
4: А я купила на сайте банка золото, когда оно стоило 300 рублей. И у меня теперь на счету целый 1 грамм золота.
3: Прикольно.
2: Ого.
3: Это инвестиция реальная.
2: Это настоящий Уоррен Баффет. Легенда инвестиций. Так, еще.
5: Доброе утро, страна. Моя лучшая инвестиция оказалась дача. Я купила ее для того, чтобы просто не потратить денежки, но со временем втянулась. И теперь каждую пятницу я еду за 100 километров от своего города, чтобы просто выспаться на природе.
3: Ну, на природе хорошо спать.
5: Это было круто. Это было самое лучшее решение.
3: Класс.
2: Так, что с дачей? Почему это было круто?
3: И судя по звуку, ты в данный момент едешь на дачу тоже.
2: Да. Дальше.
6: Доброе утро, бригада У. Моя лучшая инвестиция за последние несколько лет – это абонемент в спортзал. Лучше, чем сейчас, я себя, наверное, никогда не чувствовала.
3: Класс, молодец.
2: Я согласен. Непередаваемое ощущение, когда у тебя есть абонемент.
3: Да, вот эта вот карточка приятно греет душу.
2: Это как жить, не знаю, там, в центре Москвы. Никуда не ходишь, но сам факт того, что ты можешь это сделать, да, уже приятно.
7: Всем доброе утро. Самая лучшая инвестиция – это когда я купил своей жене курсы по кондитерскому делу, ремеслу. И теперь у меня каждые выходные есть чизкейк, баский чизкейк, дубайский шоколад и так далее. И мне не надо ходить во всякие кондитерские магазины. Теперь Классно. Я счастлив и набрал пару кило.
3: Классно.
2: Интересно, а жена сама хотела?
3: Или это был подарок, которого не просили?
2: Да, мне кажется, я знаю, что ты хочешь. Ну и финальное на сегодня.
8: Всем доброе утро. Самая лучшая инвестиция – это инвестиция в свою жену. Вот ты в нее инвестируешь, она у тебя такая красивая. Каждый день приходишь и радуешься. На душе так приятно, то, что благодаря твоим инвестициям она настолько красивая, и ты каждый вечер ей любуешься.
2: Вы спрашивали, как звучит самый счастливый мужчина на свете?
3: Вот он.
2: Пожалуйста.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

новой луне. Лучший дебют прошлой недели в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. 23 место, напомню. Ну а завтра в пятницу есть все шансы улучшить этот результат. Еврохит Топ 40, напомню, в пятницу ровно в 14 по Москве.

0: разумеется, не забываем поддерживать любимые хиты на europaplus.ru. Сделай это сейчас.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Знаешь, бывает такое выражение, да, гибкий рабочий график.
3: Я знаю, да.
2: А еще бывает гибкое телосложение. Не с точки зрения того, что ты можешь сесть шпагат, а гибкое по бокам, оно может быть то шире.
3: Каждый день разное.
2: Я счастливый обладатель парочки штанов не на пуговицах.
3: На завязочках?
2: На завязочках с резиночкой.
3: Это вообще идеально.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
10: Столько условий!
11: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69%.

0: 0% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
1: Европа плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

Харизматичный Stromae с хитом Toothless Man. Да, вот так вот мы заканчиваем этот час. Разумеется, отправляемся в следующий, где больше хитов, больше музыки. Так что оставайся вместе с нами, с Европой+.

0: Продвигаемся далее. Всем привет. 18.00 в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. Игорь Акулов, приветствуем.
1: Саш, привет, всем добрый вечер. Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз продукции из Армении. Законопроект «Антифрод 2» ограничит количество банковских карт у пользователя. И Минтранс предложил оплачивать парковку в течение суток без штрафов. Подробности далее. Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев по итогам переговоров в Астане подписали совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. В документе подчеркнуто, что история двух стран складывалась в тесной взаимосвязи, народы вместе проходили через испытания, добивались значимых свершений, и этот опыт стал основой взаимного уважения. Символично, что

165 лет назад с казахстанского космодрома Байконур стартовал Юрий Гагарин, совершив первый полет человека в космос. Лидеры отметили, что это достижение – общая гордость двух стран. Россельхознадзор с 30 мая вводит временное ограничение на ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Решение принято до выработки алгоритма по обеспечению безопасности поставляемой продукции. Ограничения касаются продукции происхождением и отправлением из Армении. О конкретных нарушениях, послуживших причиной, не сообщается. Ведомстве уточнили, что меры носят временный характер и будут действовать до наведения порядка в вопросах фитосанитарной безопасности. Ко второму чтению законопроекта «Антифрод-2» внесена поправка, ограничивающая количество банковских карт у одного человека. Это не более 20 штук суммарно во всех банках. При этом все 20 карт можно открыть в одном банке. Из документа исключили норму о лимите в 5 карт на одну кредитную организацию. Единая система учета будет содержать сведения о номерах, видах и количестве карт у каждого клиента. Напомню, что ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предлагала ограничить число карт 10, но регулятор прислушался к замечаниям, в том числе от многодетных семей. Минтранс представил на общественное обсуждение законопроект, разрешающий оплачивать парковку в течение суток без штрафов. Нововведение коснется только тех платных стоянок, где нет шлагбаумов или автоматических устройств фиксации на въезде и выезде. Оплатить можно будет в любой момент до истечения 24 часов с начала парковки. Законопроект также впервые на федеральном уровне вводит определение парковочной деятельности и формирует общие стандарты управления. Разработать такие предложения ранее поручал премьер-министр Михаил Мишустин. И сценарист «Симпсонов» Дэн Грини объявил о намерениях баллотироваться в президент США на выборах 28 года. Его предвыборная программа называется «Америка для всех». 61-летний Грини работал над культовыми сериалами с 7 по 11 сезон и написал сценарий к знаменитой серии «Барт из будущего», в которой за 16 лет предсказал президентство Дональда Трампа. Помимо «Симпсонов», он писал сценарий для сериала «Офис» и работал над фильмом «Борат». Теперь автор «Сатирических хитов» решил сделать следующий шаг и сам побороться за высший пост в стране. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 71 рубль 37 копеек. Евро будет торговаться на отметке 83 рубля и 69 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Больше хитов и больше музыки.

Алиф Арбен, Рене Миллер на Европе Плюс, Барри Так, 18:20 в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Потихоньку расправились с рабочим четвергом, так что продвигаемся далее в режиме, я надеюсь, отдыха. Не скучно. Под лучшую музыку, это уж точно. Впереди Терри Свимс, услышим классную вещицу Mr. Know It All. И Ваня Дмитриенко тоже здесь. Ваня Дмитриенко, на чей концерт мы продолжаем раздавать 100 билетов. Не забывайте, что это можно выиграть здесь, в эфире Европы Плюс или в нашем сообществе ВКонтакте. Так что welcome, все подробности у нас на сайте europaplus.ru. Ну а Ваня Дмитриенко через пару минут ртуть услышим здесь на Европе Плюс. If you don't like something,

Мэри Смит на Европе Плюс и Mr. Know It All, трек, который вполне достоин того, чтобы оказаться на вершине нашего чарта Еврохит Топ 40. Ну, завтра узнаем, случится это или нет на этой неделе. Завтра будем подводить музыкальные итоги вместе с Алексом Мануиловым в 14.00. Подключайтесь, 40 лучших песен Европы Плюс послушаем. Пока же, далее движемся вместе с Алексом Вороном, услышим Fever Dream и дождемся Риэлто. No One Leaves a Discotheque Alive на Европе Плюс.

0: By India, Choy, Мод на Европе Плюс, Шаде. Ну, помните ли вы, что через 10 минут начнется шоу Rush на Европе Плюс? Я думаю, да. Потому что, ну, это нельзя пропустить. Антон Камолов, Артур, Саша будут здесь буквально через 10 минут. Обязательно подключайтесь, будет не скучно. Пока же здесь Sia, Kylie Minogue, Dance Alone и до финала часа Nico & Vince, Am I Wrong на Европе Плюс.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП/ЮЛ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите.

0: приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: ОК представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Уже в кино.
16: Музыка и танцы, они всех объединяют.
15: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
16: Это универсальный язык.
15: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
17: Европаплюс.ру.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Convince в финале часа на Европе Блюз. Очень по-летнему завершаем этот час четверга. Дальше все очень нескучно. Шоу «Rush» на Европе Блюз. Так что встречайте, Антон Камолов, Артур, Саша уже здесь. Продвигаемся.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица, 19.00. Прямо сейчас на Европе Плюс новости о самом главном расскажет Игорь Акулов. Игорь, привет!
3: Ребят, привет! Всем добрый вечер! В Министерстве науки допустили, что практика написания дипломных работ может исчезнуть. В России за текущий год резко выросло количество отмененных авиарейсов, и 99-летняя американка установила рекорд Гиннесса. Подробности далее. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нынешнюю линию Армении в отношении России вряд ли можно назвать сбалансированной. Москва отмечает демонстративное попустительство Еревана компании Запада по стимулированию антироссийских настроений и видит парад деклараций со странами ЕС, которые хотят нанести России поражение. При этом Захарова подчеркнула, что Россия по-прежнему считает армянский народ другом и союзником. Напомню, что ранее министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что в случае вступления Армении в ЕС Россия не сможет поставлять ей газ по прежней цене. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков допустил, что из-за развития искусственного интеллекта практика написания дипломных работ может в будущем исчезнуть. По его словам, с помощью ИИ произойдет возврат к основам высшего образования, устной оценки и коммуникации. Никакая система не подготовит студента к вопросам преподавателя. Это все равно чувствуется, отметил министр. Ранее он говорил, что подходы к обучению нужно будет пересматривать ежегодно, так как новые студенты будут воспринимать искусственный интеллект как норму с рождения. Сергей Лавров 1 июня проведет заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Главные вопросы – ход реализации госпрограммы добровольного переселения в Россию, работа Ассоциации юристов России с соотечественниками и подготовка к Всемирной тематической конференции в октябре. На следующий день, 2 июня, под председательством министра состоится заседание попечительского совета Фонда поддержки прав соотечественников. МИД рассчитывает, что его решения укрепят роль фонда как важного правозащитного механизма. В России за первые 5 месяцев этого года количество отмененных авиарейсов выросло почти в 4.5 раза по сравнению с прошлым годом, а число задержек увеличилось вдвое. Объем страховых выплат пассажирам вырос на 360%. На ситуацию повлияли аномальные снегопады, конфликт на Ближнем Востоке и почти ежедневные с мая ограничения работы аэропортов. В Минтрансе отметили, что авиакомпании стали гибче планировать расписание и чаще заранее отменять задерживаемые рейсы, уведомляя об этом пассажиров. И 99-летняя американка попала в книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой человек, совершивший краудсерфинг. Это трюк на музыкальных концертах, при котором человек прыгает со сцены в толпу и перемещается над головами других зрителей. Рекорд был установлен на выступлении кантри-исполнителя в Техасе. Женщину передали над толпой под скандирование «Бабуля-бабуля». После получения сертификата рекордсменка воскликнула: «Я величайшая всех времен». Ее внук признался, что у него до сих пор мурашки от воспоминаний об этом моменте. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля и 69 копеек. Это пока что все. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush». Всем отличного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Всем добрый вечер. Привет, ребята.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Кто-нибудь из вас когда-нибудь краудсерфингом занимался?
3: Нет.
1: Саша, ты. Это на тебя вся надежда.
2: Краудсерфинг — это стейдж-дайвинг?
1: Ну, стейдж-дайвинг, да. То есть с последующим краудсерфингом. Давай так, стейдж-дайвинг. То есть ты прыгаешь со сцены, а потом толпа не расступается перед тобой, как
2: не
1: воды Красного
2: такого.
1: Моря перед Моисеем.
3: А не было?
2: Ну, я бы хотела, конечно.
3: Серьезно?
2: А чего нет? А вы не хотели?
1: Ну, Саш, подожди, тебе нужно 76 лет теперь ждать.
3: Ну, во-первых, мне кажется, рекорд. Вот со стороны именно я человека, который этим занимается, наверное, довольно больно. Тебя там держат с разных каких-то сторон.
2: А может быть, у тебя одежда специально?
3: Какая?
2: Мягенькая. Ну, сзади тебе мягкая подушка, и ты как бы
1: подкожный жирочек, если только.
2: Ну, там синяки могут остаться, поэтому ты просто сзади какую-то подушку надеваешь и прыгаешь.
3: Не знаю.
1: Оборачиваешься в ковер, снимаешь, да, со стены, если ты пожилая бабуля из Америки.
3: Вообще довольно опасное мероприятие. Сколько я видосов видел, когда тоже такие прыгуны со сцены ныряли в толпу, а толпа как раз-таки расходилась, и они прям в бетонный пол.
1: Слушай, ну, возможно, говорят, что от Аркушинашвили так попробовал стейдж-дайвинг, и как раз вот толпа не приняла его. Просто разошлись, он рассказал, что это очень больно. Но даже те, кто прыгает на руки, все равно говорят, что это больно, потому что руки-то они же твердые.
3: Ну, я вот тоже про это сразу подумал, да, первое. Много
1: разных. Возможно, видишь, тут тоже вот Игорь рассказал, что она именно краудсерфинг. Может, ее аккуратно положили, она не прыгала со сцены, и уже дальше ее... Ну ладно, это отдельная история, отдельная тема. А мы сегодня о другом поговорим, об арендодателях. Мне кажется, многие наши слушатели снимают или снимали когда-то жилье, квартиру, комнату и так далее. И тема у нас такая: странности моего арендодателя. Вспоминайте эти истории. Саш, ну, предполагаю, опыт у тебя не то чтобы очень большой, но присутствуют. Были какие-то странности?
2: Бывали. Сейчас у меня все прекрасно, но это единственный раз, когда я снимаю квартиру. До сих пор ее снимаю. Когда я заселилась, были некоторые конфузы. Например, моя хозяйка могла прийти в любое время, не предупредив, и открыть своим ключом, а я там что-то делаю. Это было супер неловко.
3: Это эта же, у которой ты снимаешь сейчас?
2: Ну да, но я боюсь накликать на себя беду. Мало ли она меня слушает.
1: Нет-нет, она просто... Да, давай так, она тебя не очень хорошо знала, и ей надо было к тебе привыкнуть только из-за... Сейчас она уже не вторгается.

0: получается, да, так да, неожиданно?
1: Да, да, сейчас все хорошо. Ага. Также был момент, что она говорила мне закрываться на две двери. Ну, это, кстати, до сих пор, но я не закрываюсь, честно говоря. Там у меня две двери, и когда выходить, закрываться на нижний и на верхний ключ.
0: Угу. О, это московская тема, да, и двойные двери, и на все замочки закрыть.
1: Да,
0: ага.
1: Я, честно говоря, вот на одну дверь, на один ключ, дай бог закрываться.
0: Ой-ой-ой, Саша.
2: А ведь она там дольше жила, чем ты, Саш. Вероятно, знает соседей. Да. Знает какие-то повадки, привычки.
1: Ну нет, все прекрасно. Пока что не было никаких кейсов.
0: Тьфу-тьфу-тьфу.
1: И она еще говорила держать мусорный мешок не в шкафу под раковиной, а вешать его на ручку двери шкафа.
0: Интересно. А аргументация какая? Почему?
1: Ну, чтобы вот он висел на виду. Вот так вот.
2: А мусорный пакет пустой или уже с мусором непосредственно?
1: Ну, вот с мусором, чтобы туда кидать.
2: Это же неудобно.
1: Ну, супер неудобно.
2: Ну, он
1: неудобно.
2: Свисает как-то, да.
0: Ну,
2: да,
0: может, это какая-то интересная тема. Воняет. Я вот сейчас вспомнил. У меня у родителей так вот. Может, они там каждый день выкидывают. Я тоже не очень понимаю смысл.
2: У тебя мама Антон не знает квартиру, случайно? Может, ты что-то не знаешь?
0: Это другая квартира. Я к родителям приезжал, Саша там не было.
2: Не знаю, не знаю.
1: Я редко бываю. Дом.
0: Артур, а у тебя бывали странности с
2: арендодателем? У меня были странности с моим потенциальным арендодателем вот на этапе собеседования, когда вот, я только переехал в Москву, и мы ходили по разным квартирам, смотрели. И, в общем, был один мужчина, вроде бы казался довольно адекватным, была новая квартира. И он так нас рассматривал, сначала спросил, а у вас деньги-то вообще есть? Мы такие, ну да, мы же пришли. Ну, типа того практически, да. Потом говорит, ну, и вижу я, что вы в целом хорошие, потому что у меня были прошлые жильцы, и я к ним периодически приходил, смотрел мусорку, она у них полная. И сказал, ну что, загрязнули такие. И мы сразу подумали, господи, это что за человек такой, который ходит, еще по мусоркам смотрит. Да, и не дай бог, он еще придет в то время, когда у тебя мусор еще не выкинут, не выброшен, да, и мусорная корзина окажется полной. Так все, ты будешь грязнули какой-то навек. И вот да. Какие-то такие словечки, которые он говорил, давали понять о том, что у него есть какая-то шиза по этому поводу, что он супер чистоплотный человек. И в случае, опять же, мы так поняли, что он периодически любит приходить без какого-то повода звонка и предупреждений, скорее всего, будет с ним проблемы. Поэтому мы как-то
0: следимся. Ой, Артур, есть очень простой выход. Чистоту нужно соблюдать.
2: Ну, и что?
0: Не-не-не, вообще, конечно, да, это правда странная история. Вот я практически у меня очень короткий был период, когда я снимал квартиру, поэтому не понахватался каких-то историй. Но я от многих слышал, что да, хозяева квартиры, типа, могут в любое время прийти без согласования и так далее. Это немного странновато, наверное. Друзья, расскажите про себя, свою историю, странности вашего арендодателя, нынешнего или когда-то, когда вы снимали квартиру. Можете нам позвонить по телефону 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстом или записать голосовое сообщение. Все это можно оставить в сообществе Европа Плюс в ВК, или можно записать голосовое сообщение на сайте europaplus.ru. Заходите на сайт и там сразу увидите кнопку «Написать в эфир».
3: Европе Плюс.

0: Сегодня в шоу «Раш» обсуждаем тему странности моего арендодателя. Расскажите, снимаете или снимали вы квартиру, что, какие требования, какие вопросики вам странные, необычные задавал арендодатель. Вот такое вот сообщение. Лиза пишет. У моей хозяйки квартиры была привычка оставлять записки буквально обо всем. Не хлопай дверью. Поливай цветок по вторникам. Чайник любит аккуратность. Вот это вот красивая записка. Чайник любит аккуратность. Сначала это казалось раздражающим, но потом я даже начала ждать новые сообщения. Некоторые записки были настолько странными, что я фотографировала их и отправляла друзьям.
1: Подождите, в квартире, в которой жила уже какая-то жительница, хозяйка в ней не жила, периодически попадались такие физические записки?
0: Ну, видимо, да. То есть ты имеешь в виду два варианта, что либо это тоже вот хозяйка приходила, когда не было нашей слушательницы, да, и что-то там подбрасывала, либо это дух...
1: Да, либо она живет между стен, знаешь, какая-то такая история.
2: Но зато напоминалки ты точно никогда не забудешь, что чайник любит аккуратность.
1: Если просто об этом написали, ты даже вообще утром просыпаешься, и у тебя записка такая, вот этот стикер приклеен. Чайник любит аккуратность.
0: Ну, просто рано или поздно там появится записка «Осталось 7 дней».
1: Угу. Да.
0: И все. И ты не понимаешь, то есть это до оплаты следующего месяца 7 дней осталось. До того момента, как тебе съезжать из квартиры.
1: А представляешь, в душ зашел, вот шторкой зашторился, да, в душ принимаешь, там поешь песню, выходишь, и на стекле вот на этом записка такая.
0: Губной помады.
1: Или губной помады, да.
0: Которым ты никогда не пользовался.
1: Не забудь проветрить. Или постирай белье.
0: Горячая вода у нас не по счетчику.
2: Одиночество. Постоянно кто-то рядом с тобой.
1: Саша, желаю тебе таких хозяев.
2: Нет, спасибо.
1: Да? Знаю твою историю.
2: Спасибо.
1: И любовь ко всему потустороннему и мистическому.
2: Давайте на другую тему какую-нибудь.
0: Давайте по телефону тогда.
1: Антон дозвонился, его история с арендодательницей. Антон, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте, слушайте. У меня такая история. Приехал в командировку в Нижний Новгород. Вот, там была очень приятная хозяйка квартиры, сдавала нам ее звали Галина, если она вдруг слышит, ей огромный привет, мы ее помним. У нее была, на фоне того, что сейчас вы все рассказываете, у нее была, можно сказать, странность такая. Я ее видел всего лишь два раза. Это было в начале, когда мы принимали квартиру, и в конце, когда уезжали. Вот. Все остальное время, что бы там ни происходило, вплоть даже один раз должны были менять трубы, там с соседями что-то у них там потекло. Я ей звоню, ну, проконсультироваться, спросить, вообще надо ей это или надо, не надо, потому что на ее стороне все прикольно. Если надо, делай, реши, пожалуйста, сам, блин, не надо меня вот в эти вот привлекать. Я тебе сдала квартиру, все, блин, живи как
0: вообще
3: хочешь. Все твое. Вот.
0: Антон, мне кажется, сейчас многие, кто снимает квартиру, вам прям сидят и завидуют. Вот бы нам такую хозяйку,
1: мне кажется, что это была субаренда. Вот так вот. Поэтому ей, в общем-то, все равно.
0: Думаешь?
1: Ну, думаю, да. Скорее всего.
0: А может быть, просто это вот тот самый случай, когда человек, хозяйка этой квартиры, где Антон жил, и она подумала, нет, ребята, это все-таки актив, который мне только приносит пассивный доход, я ничего не делаю.
1: Либо так, да, у нее там еще сотни квартир каких-нибудь, она в дорогой шубе принимала и отдавала там ключи. Антон, вы помните? Хорошо выглядело? Антон, нет уже. Ага.
0: Вот и все, да. Да. Ну, Антону спасибо в любом случае за звонок, за историю. Друзья, расскажите про своих арендодателей. Какие у них были странности, закидоны? Что вам иногда перепадало, доставалось от них в этом смысле? Можете нам позвонить по телефону, можете записать голосовое сообщение, закидывайте либо в сообщество Европа Плюс ВК, либо можете голосовое записать на сайте Европа Плюс.

0: Обсуждаем сегодня странности арендодателей. Те, кто снимал или снимает квартиру, комнату сейчас, понимают, о чем идет речь. Наверняка сталкиваются с непонятными проявлениями странностей хозяев квартиры или комнаты. Так, вот такие вот сообщения. Руслан пишет: «Мой арендодатель приходил, в кавычках, проверить трубы примерно раз в 2 недели. Хотя с трубами никогда ничего не случалось. Зато каждый раз он приносил какие-то странные советы по жизни и мог час рассказывать про инвестиции или политику. Однажды он внезапно подарил мне старый кактус со словами: „Он пережил 3 жильцов. Теперь твоя очередь“. Кактус, кстати, до сих пор жив», пишет Руслан, и не сообщает, как ему там не здоровится или все в порядке.
1: Ну, кактус же забирает все плохое, считается.
0: Да?
1: Да. У меня тоже есть
0: кактус. А вдруг это кактус, как это, кактус-оборотень?
2: Кактус Шрёдингера?
0: Да. Антикактус из антиматерии кактусиной.
1: Как вообще по нему понятно, что он старый? Мне кажется...
2: Я скажу, как вы к этому пришли вообще?
1: Это тоже.
0: У него седые иголки. Просто, да. Тут в этом смысле все легко. Друзья, расскажите про своих арендодателей. Какие вопросы, советы, рекомендации или условия они предъявляли, выставляли вам? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете записать голосовое сообщение, а можете написать текстом.

0: Сообщение от наших слушателей про странности арендодателей. Ольга пишет. Мой коллега рассказывал. Переехали в Питер, снял хату у дядечки бомжатского вида такого. Вечно небритый приходил, в вытянутых на коленях трениках. Как-то разговорились, и мой коллега говорит. Хочу, говорит, продать тещину хату в Москве. И этот дядечка говорит, а давай я у тебя ее куплю. И наликом принес 10 лямов.
1: Ого.
2: Эти странные люди такие, конечно. Да, но не надо смотреть по обложке, как обычно говорят.
1: Вот такое вот сообщение. Однажды, давно, хозяйка запрещала мне жечь благовония, такие аромапалочки, объясняя это тем, что обои провоняют. И следующим жильцам может не понравиться этот запах. Но курить при этом не запрещалось.
0: Вот второе удивительного. Просто сигареты впитывается запах там в мебель, в шторы в какие-нибудь. Это, я не знаю, насколько в обои, но в ткани точно. А вот благовоние, наверное же, тоже благовониями может пропахнуть мебель.
2: Смотрите, благовония.
1: Я как-то зажигала, кстати.
2: Ну, смотрите, они же не благо пахи, да? Они благо вони.
1: Да.
2: Вони. Вот слово ключевое.
1: Там же благая вонь.
2: Ну это вонь так или иначе. Это не благо аромат какой-то, это благовонь. Поэтому хозяйка зацепилась за данное слово. Поэтому я на стороне хозяйки. А вот такое сообщение. Был на один опыт с арендодателем. Нас жило 3 девочки в двушке. Хозяйка квартиры всегда брала оплату наличкой. В пандемию приходила лично, строго в определенное время. Ей не важно было, смена у тебя или нет тебя, или просто дома, или ты на работе. Нужно было быть дома. Она проверяла всю квартиру, заглядывала в шкаф и даже в холодильник. Мы там прожили сравнительно недолго и съехали к адекватному хозяину. Радуется Анастасия.
1: Ох, я бы так не смогла жить.
2: Вообще.
1: Когда все проверяют.
0: Ну, это странное вторжение в личное пространство, конечно, да. То есть понятно, что квартира принадлежит человеку, но ему не принадлежит, там, условно говоря, содержимое шкафов и холодильника.
2: И жизнь людей, конечно. Да, они уж слишком, видимо, возомнили себя хозяином. Так, у меня там есть душ, и я помещик или помещица. Мария дозвонилась, ее история про странного арендодателя. Мария, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Мария. Расскажите вашу историю.
3: Ну, мы снимали достаточно много квартир в свое время. И вот помню первую свою квартиру, были еще совсем молодые. А снимали, это была двухкомнатная квартира, одна комната одному хозяину, другая заколочена другому. Они на северах жили. И вот нам сдала бабушка, и такая вся миленькая, и так недорого. И мы так радовались, и я молодая мама. И вот она начинает, значит, к нам приходить, то узнать, как дела, может быть, какая-то помощь. Потом она начала, значит, где спят дети, как я смотрю за домом. Потом она просто в наглую стала приходить попить чаю, когда мы поняли, что нам совсем от нее не избавиться. И вот она, почему дешевая. Мы созвонились с северянами, и они нам совершенно бесплатно сказали, ай, живите сколько хотите, лишь бы комната жила. И бабушка заколотила свою дверь, и мы больше ей стали неинтересны. Вот.
0: Погодите.
3: Второй раз мы снимали...
0: То есть... бабушка была хозяйкой одной из комнат в квартире, где вы снимали обе комнаты, а когда вы переехали в одну комнату, она закрыла свою и больше не приходила.
3: Да. Мы
0: Все
3: совершенно
0: понял.
3: Ей
0: ага.
3: перестали быть интересными, да. Ну, а вторая квартира мы снимали трехкомнатную, тоже такая милая хозяйка. Мы там сделали полный косметический ремонт, все вообще. И у нее в одно время сломался диван. И вот она, ребята, вынесите этот диван, он неподъемный, там муж на работе, сыновья заняты. Мы говорим, да, хорошо, мы говорим, а как же вот на чем нам спать? Ну, может, вы что-то придумаете? Ну, мы придумали, в итоге купили свой гарнитур, сказали ей об этом. Она, да, спасибо, мне тратиться не надо. Мы там прожили 5 лет, в идеале, вся квартира. И люстры повесили там, и потолки сделали, и полы, и раковины поменяли.
2: Но это в счет аренды или вы просто...
3: Съезжали, ага. Просто сами.
2: Так.
3: Сами.
0: Так.
3: Она сказала, это ваше личное дело. Вот, то есть мы там 5 лет, уют, детки росли. Я была в положении третьим малышом, значит, и нам съезжать. Мы, наконец-то, приобрели свое жилье. Мы ее предупредили за 1.5 месяца, она расстроилась. Причем съехали, еще недели 3 оставалось оплаченных. Вымыли с потолка до пола. Все родственники помогали. Она пришла, истерику закатила. чтобы мы оставили ей гарнитур, ну, кровать. Потому что она без кровати не может сдать. Я говорю, как это? Это же наш. Ничего не знаю. Сдавалась диваном. Ну, итог всей басни таков, что через год встречаю соседку. Я так плакала. Она меня довела просто. У меня 7 месяцев беременности, еще 2 маленьких ребенка. Гормоны скачут. Я рыдаю. Вот. Съехали, через год встречаю соседку, и она рассказывает: «Господи, вы самые лучшие были жильцы, и самые первые ее жильцы. Следующие сожгли ей комнату, дети одеяло подожгли на полу. Потом следующие устроили 2 девочки там бордель, а третьи как-то ее обвели, прожили 3 месяца, и ночью съехали, не заплатив ни рубля».
0: Все-таки это карма. Мария, как будто это карма. Да. Спасибо большое за историю. Спасибо. Да, вот это вот, конечно, хозяйка. Друзья, расскажите про арендодателей в вашем случае. Какие к вам требования, странные условия предъявлялись? Звоните, пишите.
4: На Европе Плюс.

0: Обсуждаем сегодня странности работодателей. Можете рассказать свою квартиру. Звоните, пишите текстовые сообщения. А у нас прямо сейчас рубрика Артура.
1: Артур. Тему.
2: Так, я немножко погулял по интернету и набрел на примерно подхожий на нашу тему топик на Reddit. Mm-hmm. Там, где люди тоже обсуждали, что самое странное делал их лендлорд. Мне так нравится, как они называют. Лендлорд. Да, или управляющий недвижимостью. И тут, конечно, самый залайканный комментарий звучит так. Вернул своевременно мой залог. Вот, это самое странное.
0: О-о-о.
2: Ну, судя по тому, что, да, у многих...
0: Большая редкость.
2: Да, видимо, есть какие-то проблемы с возвратом каких-то залоговых историй. Но есть и довольно необычные комментарии, которыми люди делились, и некоторые ужасались. Например, вот такое сообщение о том, что арендодатель вошел внутрь и подсунул под дверь ванной записку с просьбой выключить воду в момент, пока хозяйка была в душе. Не хозяйка, в смысле, а съемщица. Типа, выключи воду. Это вот примерно та история, Антон, про которую ты говорил, записками, да, где наш
0: Это очень деликатно. Он не стучал, не кричал, он просто тихонечко пошебуршал записку
3: подсунул. У меня было такое, что ты просто дверь открыли, и я была как бы в ванне.
2: Да?
3: Вот. Да, вот у меня было такое. Вот там я очень, конечно,
0: а представляешь, он проходит по-хозяйски, куда-то там в ящик под раковиной. Ничего, не обращай на меня внимания, мойся.
2: Да уж. Есть еще такая история, что хозяин дома пришел и обрезал нижнюю левую часть каждой шторы примерно на 7-8 сантиметров, чтобы он мог подглядывать за ними, когда он приходил. То есть там какой-то был отдельно дом, который сдавался. Ага. Там были шторы, такие вертикальные жалюзи. И он подрезал, значит, эти жалюзи, чтобы мог посмотреть в окошко, чем занимаются его квартиранты. Вот, довольно странно. Обалдеть.
0: С улицы, типа, не заходя.
2: Да-да-да. Как раз-таки не мешать. Не вмешиваться в чью-то жизнь, в чьей-то быт.
0: Слушай, и это тоже про деликатность.
2: Вообще, такие деликатные люди. И они очень умелые еще, потому что одна история звучит так. Мой хозяин пытался починить унитаз, который прям пополам разломался с помощью кабельной стяжки.
0: Просто, я просто представил. Скотчем обмотал.
2: Типа того, да. Извините, у меня тут просто унитаз сломался. Починим, все сделаем, все нормально. Лишь бы новый не покупать. Вот с стяжками как-то его скотчем.
0: Ну, хозяюшка готова, попробуй.
2: Это правда, да. Поэтому здесь собраны, в общем-то, истории со всех уголков мира. И если у вас странный арендодатель, знайте, что вы не одни такие в этом мире. Да, везде они такие, судя по всему.
0: А еще поделитесь своей историей про странного работодателя с нами. Звоните 745-6565.

0: Обсуждаем сегодня странности арендодателей. Сообщение от слушателей. Дина пишет в сообществе Европа Плюс ВК. Тоже можете там написать в комментариях под сегодняшней темой. У меня история моей подруги, пишет Дина. Она снимала комнату у бабушки. На тот момент в нашем городе активно начали устанавливать индивидуальные счетчики для воды. И вот у хозяйки был пунктик по экономии воды. Сначала в ванной мылась она. Не спуская воду, она там стирала белье. А потом этой водой мылись полы. И требовала от подруги там...
1: Потом эта вода наливалась в фильтр для воды.
2: Очищался.
0: Не фильтр. Ну, фильтр это дорого. Процеживалась.
1: А, ну, либо так, через марлю или песок. Да, песок как раз сметали просто, знаешь, с пола.
0: Да, песок, который смели с пола.
1: Он являлся фильтром для воды. Потом эту воду кипятили, пили чай. Да, вчерашний.
0: И чай получался как улун.
1: Фу! Да, уж, конечно, история.
0: Ну, не, конечно, не улун, это чистый пуэр. Сейчас вот дальше Дина пишет. В итоге подруга съехала ко мне, а у моей хозяйки, продолжает она, милой бабулечки, нельзя было смотреть телевизор во время салюта. Она боялась за телевизор, это была единственная отрада в ее жизни.
1: Да, кинескоп, потому что посадите. Не надо, на всякий случай.
2: Если слух еще плохой, бабушка может и не слышать, что салют.
1: Но она видит, может быть, там же вспышки есть.
2: Ну да.
0: Кстати, да.
1: А вот такое сообщение. Снимали квартиру, и в большой комнате там стоял огромный сервант с хрусталем. Хозяин при каждой проверке пересчитывал салатницы и рюмки по списку. Пользоваться ими, естественно, запрещалось, но он это делал. Чувствовал себя не жильцами, а смотрителями музея. Зато аренду не поднимал, потому что мы производили впечатление надежных хранителей эпохи.
2: Ну хотя бы так.
0: Ну да, если хоть ты что-то получаешь взамен, тогда можно это, подобные странности,
1: потерпеть,
0: наверное,
1: немножко.
0: И потерпеть. Да.
1: Да.
0: Телефон-звоночек у нас.
1: Евгений дозвонился, и его история про странного, но, к сожалению, для нас, наверное, но и счастье для Евгения, не состоявшегося арендодателя. Жень, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Да, был такой очень достаточно странный случай. Приехал посмотреть квартиру. На первый взгляд такой нормальный мужчина, там, лет 35-40. Такой думаю, ну это где-то вот мой ровесник плюс-минус, сойдемся, договоримся. В итоге начались там истории о том, что вот здесь у меня там цветы комнатные, а там горшков 20. Он говорит, за этим нужно ухаживать, не дай бог что-то пропадет, а я вообще вот как бы, ну, совсем не цветник, у меня все умирает, к сожалению. Как бы, ну, так вот случилось. Вот, потом он говорит, ну, вот здесь вот шкаф, посмотри, что там есть. И открывая, оттуда такой запах прелых тряп. Там лежат одеяло, полотенце, подушки, всякое белье постельное. Я говорю, а вы же заберете, у меня все есть. Он такой, да нет, говорит, пусть лежит, родители приедут, ты постелишь. Я говорю, у меня для них тоже свое есть.
1: Он говорит, да не, мои родители приедут. Это их белье.
3: Кстати, там его родители, один из родителей тоже в этой истории фигурировал. В общем, он говорит, ну, не надо, уберешь просто наверх. Я представляю, это будет все пахнуть, как бы, ну, такая себе история. Потом говорит, родители можно в гости, друзей никаких, никого, чтобы здесь офигеть, вообще не видел, никто не слышал, что ты живешь, кто-то живет. Я буду приходить с проверками. Если я не могу, у меня через дорогу папа живет, папа придет проверить тебя. Я такой думаю, ну нет, как бы я, наверное, пошел отсюда. Вот, в итоге мне потом нашлись нормальный, адекват хозяева квартиры, которые живут на другом конце города. Они говорят, ой, нам сюда ездить вот вообще неудобно. Все дистанционно решаем. Я такой, супер.
0: Да. Ну, Евгений, спасибо большое за историю. Конечно, да, когда в твоей комнате пахнет старыми подушками. Фу-фу.
1: И немножко растениями.
0: Чуть-чуть. С растениями этого. Это вообще все равно, что не знаю, там с какой-нибудь собакой сдавать. Да, вот это вот моя собака, забрать к себе не могу, аллергия. Поэтому два раза в день гуляй, корми таким-то кормом.
1: Вообще.
0: Своеобразно. Да, друзья, расскажите про своих арендодателей, про их странности, странные требования или просьбы. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Броса и Мозен, You Know, здесь на Европе Плюс. Энергичный, эксцентричный трек. А мы сегодня обсуждаем причуды эксцентричных владельцев жилья и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Добрый вечер, Европа Плюс. Артур, Антон и Саша. У меня, наоборот, обратная история. Я на протяжении 2 лет снимал квартиру, и единственное, первые 2-3 месяца хозяин приходил за оплатой, при этом даже не заходил за порог, не смотрел квартиру, состояние, а все оставшееся время проживания и просто переводом, ну, оплату проводил. То есть и все это время они не приходили без меня, когда я был, то есть вообще на полном доверии каком-то друг к другу. Не знаю, я считаю, что вот это лучший арендодатель. То есть всем бы таких.
2: А что, если они приходили, но тщательно маскировали свой приход, например?
0: Я тоже, кстати, про это боюсь. Думаю, вдруг приходит, когда меня нет.
3: Угу. Конечно. А ты просто на волосинку заклеивай дверь входную.
0: Нет, ну там сразу видно, что ничего не поменялось.
2: Ну, они просто профи. Они много сдавали. Причем, наверное, твоя ведь хозяйка знает, да, время эфира. Она точно понимает, что если слышишь твой голос, например, да, и прямо сейчас в твоей квартире, под твоим шкафчиком,
0: что ты делаешь?
3: Саш, подумай про волосинку все-таки. Все-таки подумай закрывать на волосинку. Друзья, а вы расскажите про своих арендодателей и про их странности. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения, закидывайте голосовые. Все это можно закинуть в сообщество Европа Плюс ВК или записать голосовое, отправить нам на сайте europaplus.ru. Жмите там кнопочку «Написать в эфир».
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
8: От нашей банды, я заявляю, не поет.
7: Где заканчивается голос и начинается актерство? Партия. Кто поет вживую, а кто под фанеру?
9: Вы меня запутали просто бесконечно.
7: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
10: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
11: Причем под мою?
7: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия».
6: Категория 12+.
12: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
13: 12+.

Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему странности моего арендодателя, хозяева квартир, комнат, которые мы снимали или продолжаем снимать. Слушатели рассказывают свои истории. Удивительные, конечно, люди. Иногда кажется, что почему-то все странности этого мира, они вдруг воплощаются в человеке, от которого зависит что-то в твоей жизни. Не знаю, начальник, арендодатель, еще что-то, теща, свекор и так далее. Александр рассказывает свою историю. Ребят, привет. Когда мы были молодыми с малышом, искали комнату подешевле. И хозяйка сдавала свою трешку покомнатно. Я с женой и двухлетним сыном занял большую комнату, во второй комнате семейная пара, а в третьей

0: два брата. И мы так сдружились, мы завтракали, ужинали вместе, помогали друг другу, а хозяйка жила у сестры. Потом хозяйка решила вернуться. Семейная пара съехала и началось. То ей шум где-то, то на кухне коллапс. Но самый трэш, это она специально утром, когда всем собираться на работу, она балдела в ванной по 3 часа. И вечером, когда все приходят и надо помыться, она снова там на 3 часа лежит в ванной и поет песни.
1: Ого!
2: Да, с огурцами на глазах.
0: Наверное. Мы умывались на кухне. Если бы не уголовный кодекс, утопили бы. Пик, пик, пик. Это нецензурная лексика, пишет Александр.
2: Да, уж читая, как много людей вообще в этой квартире.
1: Зато она не экономила на воде. Она жила на широкую ногу и проецировала, может, этот образ жизни на них, чтобы они тоже...
0: Ну, подожди. Возможно, она выходила, приняв ванну, не выливала воду и говорила, кто следующий мыться, воду вам нагрела.
1: Ужас.
2: Либо, если хотите, пейте чай. Вода почти кипяченая.
0: Я купила новое ситечко с очень мелкой сеточкой.
2: Так, Екатерина написала: добрый вечер, снимаем квартиру для сына, студента. И хозяйка, мягко говоря, странная. Во-первых, можешь прийти, когда и захочется. Без звонка, без предупреждения. Просто открыть дверь, пройти в комнату, посмотреть все везде, сходить до соседки, узнать, шумит ли сын и так далее. Второе, когда заезжали, мебель была бабушкина, и ремонт, соответственно, тоже. Говорю, давайте вывезем шкаф старинный, кресло еще до 20-х годов, с характерным запахом, шторы и так далее. На что сказала она: ни в коем случае, вы что, это же раритет. Уговорила вывезти один шкаф еле-еле с условием, что верну эту после окончания съема. Ну и теперь часто напоминает о нем она, эта хозяйка, что вот шкаф мы вывезли.
0: А я говорю, но...
2: помню, все верну. Вот. Зато арендная плата для Ростова-на-Дону, да еще и центра, символическая. Вот и живем.
0: Вот, это важно, потому что у меня был знакомый, он договорился с хозяином. Там была такая убитая однушка, прям маленькая какая-то такая. И он договорился с хозяином, что за свой счет он сделает в этой однушке ремонт. Он сделал ремонт, он сделал из нее студию, там убрал стену между комнатой и кухней. Короче, получилась очень прикольная, уютная такая квартирка-студия. И где-то через 3 месяца хозяин говорит, он поднял ему цену арендную. И когда мой друг говорит, в смысле, ну почему вы поднимаете? Он говорит, ну ты посмотри на эту квартиру. Такая квартира не стоит столько.
1: Ого, он дает. Ну, да. Ну вот у меня, кстати, очень похожая ситуация. У меня тоже куча антиквариата дома.
2: Ага.
1: Ну вот лежит. У меня и хрусталь имеется.
2: Ну, кровать ты уже вывезла, Саш.
1: Ну, это да.
0: Да не говори ты по радио об этом. Ну, ты Артур.
2: Она сама об этом говорила же. Ну, просто не в рамках.
1: Я вам говорила.
2: А, да? Вот сложно всегда это путать. Личное какое-то и публичное.
1: Ничего страшного.
0: Скорее же про голосование давай расскажем. И с этой неловкостью соскочим.
2: Да, голосование такое. Был ли у вас странный арендодатель? И вот такие есть варианты. Да, но зато было дешево. Как в истории от Екатерины, например. И, ну, в целом уж можно было и потерпеть. Да, это был полный ужас. Вариант, если прям действительно какой-то жесткач и полная дичь. С небольшими странностями, но терпимо. Такой вариант. Нет, все было нормально. Если вы ужасаетесь от этих историй, понимаете, как вам повезло со своей хозяйкой либо хозяином квартиры. Дальше. После аренды хочу только свое жилье, если прям там действительно была какая-то жесть. Или последний пункт. Я сам или я сама странный арендодатель. Если вы слушаете сейчас, думаете, а что? Все нормально. Моя квартира. Что хочу, то и делаю. Вот такие варианты. Голосуйте. В финале часа подведем итоги.
0: Да, друзья, и рассказывайте свои истории про вашего арендодателя, про его странности, условия, запросы, запреты. Может быть, вам что-то запрещалось жить в той квартире, которую вы снимаете, на секундочку, за денежку. Расскажите свои истории. Можете нам позвонить 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе Плюс.

0: Обсуждаем сегодня арендодателей и их странности. Рассказывайте свои истории, звоните, пишите текстом, а я передаю слово повелительнице хозяйского антиквариата и хрусталя Александре.
1: Это Раш. Саша в тему.
2: Арендодатель вас подбешивает, и вы не знаете, куда деться. Выход есть. Нашли его китайские зумеры. Они переезжают массово сейчас в отели. Такой тренд в Китае. По их словам, проживание в гостинице намного выгоднее, чем аренда, и дает больше дополнительных преимуществ.
0: Выгоднее по деньгам?
2: Да, по деньгам.
3: Что за отели такие?
0: Так, подробней.
2: В Китае довольно дорогое жилье в целом, как будто бы как в Москве, может сравниться, особенно в Шанхае. И даже семьи переезжают в отель. Вот в СМИ недавно просочилась история семьи из 8 человек. Они на постоянной основе сейчас живут в роскошном отеле в Наньяне, провинции Хэнань. И глава семейства смог договориться с руководителем гостиницы на такое вот предложение. $140, то есть 10 тысяч рублей за номер с двумя спальнями, большой гостиной.
3: В сутки?
2: Да.
3: Угу.
2: 300 тысяч получается за месяц.
0: За двухкомнатный, по сути, номер. То есть спальня плюс гостиная.
2: Да, но туда все включено. Электричество, отопление, водоснабжение, парковочное
0: место. Все равно не выглядит
2: место.
0: Привлекательным твое предложение, Саш.
2: Парковочное место за
0: 140
2: тебя.
0: 140 косарей. Ну хорошо, там не 140. $140 это сколько? Ну, окей, под сотню, за сотню чуть-чуть.
2: Угу. Ну, его прямая цитата такова. Мы счастливы и хотим жить в отеле до конца своих дней.
0: Все, тогда.
2: В целом, жилье снять в Китае стоит где-то 10 тысяч юаней, то есть где-то 100 тысяч рублей за месяц. Довольно-таки дорого.
0: За однушку?
2: Да, за однушку. О-о-о. Поэтому проще там жить в отеле.
0: Тогда сравнимо, да-да-да, согласен.
2: И огромное количество преимуществ стоит у нас в отелях. Во-первых, тебе не нужно фотографировать счетчики.
3: Так.
0: Слава богу, это прям гора с плеч.
2: Да, убираться тебе не нужно. Поздравлять арендодателя с какими-нибудь праздниками, гифки вот эти скидывать, бояться его визита. Вот я бы хотела жить в отеле, и я смотрю по вашим глазам, вы тоже как будто бы хотите жить в отеле, несмотря на то, что вы не снимаете.
3: Ну, просто это невыгодно. Я сразу
0: это дороже, да-да-да, условно. Если номер односпальный, назовем это так, хорошо, ребенок в спальне, родители в гостиной, да, то есть это как такая двухкомнатная квартира, стоит 110-120 тысяч. Мне кажется, даже в Москве можно за эти деньги снять хорошую двушку.
3: Это во-первых. Во-вторых, все-таки, примем во внимание тот факт, что, как правило, даже классные какие-то люксовые номера, они лишены кухни, например. И у тебя стоит вопрос, что делать с приготовлением еды.
0: Кстати, то есть
3: всегда...
2: Ты можешь заказывать себе.
3: Мы же про экономию немножко начинали, нет?
2: А, это включено.
0: Что это включено? Же зумеры китайские придумали.
3: А, они думают, это включено.
2: Есть отели, где включены.
3: Они и стоят дороже, Саш.
2: Да.
0: Обычно, в лучшем случае, там включены завтраки.
3: Да.
2: Окей, несмотря на то, что вам эта затея не понравилась, я подобрала для вас отели в Москве. Для Антона отель «Дельта». Номер «Делюкс» с видом на Измайловский Кремль.
0: У меня была... Ты про мою детскую квартиру, где я родился и вырос. У меня как раз был виден, я предполагаю, именно корпус «Дельта» из моего окошка детского.
2: Ой, наконец ты сможешь там пожить. По цене.
0: Наконец-то.
2: По цене, значит, довольно-таки дешево. 8 тысяч рублей в сутки. То есть, там 200 тысяч
3: отдашь. 200 тысяч.
2: Но там у нас есть мягкая мебель. Описание, значит, мягкая мебель, кровать, изысканный дизайн. И даже есть зона отдыха с чайником и кофемашиной.
3: Ага, ничего себе.
2: И пространство с письменным столом.

0: где Антон может писать свои дневники.
1: Вообще, и там выходишь из этой гостиницы, и там остров, где я, моя секция легкой атлетики находилась.
0: О, вообще прекрасно.
2: Ну, за такое может платить, Антон, 200 тысяч.
1: Можно и переплатить, да.
2: Сколько, 28 квадратных метров в номере, да?
1: Я думаю, 16, но все равно.
0: Ну, там для размещения 1-2 человек.
2: Ну вот, значит, 16.
0: Ты сможешь приходить в гости. Но у Артура более люксовая история. Местечко на Парке Победы всего за 17 тысяч рублей в сутки. Энза Хоутел у нас называется.
2: Давайте на паркинге Парка Победы, вот так вот, чтобы еще дешевле было.
0: Ну, тебя подороже.
1: В два раза дороже, чем мой номер, кстати, Артур.
0: Да, ну у Артура будет бассейн, спа, хамам, тренажерный зал. И можно будет...
2: Все это в номере?
0: Все это в отеле, ты можешь спуститься просто на другой этаж. И можно с животными.
1: Напоминаю, у меня зона отдыха с мягким креслом, Артур.
2: Что там недалеко еще барахолка, Антон, я помню.
0: Да, ну то есть...
1: Измайловский Кремль там.
2: Да-да-да.
0: Вы сможете посещать друг друга. Ну, у нас это не выгодно.
2: Обожаю эту зумерскую финансовую грамотность, знаешь, когда...
0: Я очень бы хотела пожить в отеле, вот честно. Ну, возможно, не в таком дорогом, возможно, ну как...
1: В отеле, правда... Кое-что вот намного удобнее, бытовые вещи.
2: Дело в том, что, Антон, прости, Саш, ты хочешь пожить в дорогом отеле, а не в недорогом. В недорогом отеле ты бы не хотела жить.
0: Я хочу в дорогом, я хочу как у Артура.
2: Да.
0: В Энзо пожить. Ага.
2: Потому что недорогие отели тоже есть. Они называются хостелы.
1: Ты сможешь посещать и меня, Саш.
2: Там женская комната есть, там стоят 10 двухуровневых кроватей.
0: Ну, и
2: шторками зашториваетесь, зато дешево.
0: Ну, если вы заселитесь, да, я смогу тоже к вам в гости приходить. Если вы меня пустите.
1: Покажем тебе роскошь, Александра. И вид на Измайловский парк. Да, но спасибо. Альтернатива, друзья, как вы видите, да? Либо снимать квартиру, либо отель. В отеле, безусловно, есть свои плюсы, красивые картинки, но есть финансовый минус. Поэтому большинство, мне кажется, снимает квартиры. Расскажите про свой съем квартир, про странности арендодателей. Мы сегодня говорим. Расскажите свою историю. Звоните 745-6565.

0: девушка слышала цоканье ее недавно почившего чихуахуа. Я человек не суеверный особо, но для меня эти каникулы всегда были адом. Помогал ночами мне заснуть лишь дикий грохот работающего советского холодильника ЗИЛ. Так я протянула почти год, слава богу, затем удалось съехать в свое жилье.
1: Получается, у холодильника ЗИЛ практически какие-то бианауральные ритмы, да, для глубокого сна.
2: Да. Да, можно было прям к нему подойти и поспать. Он же еще тепленький, ну, нагревается холодильник.
1: Ну, сзади, угу, да. Где компрессор. Там прям горячо, наверное, было.
0: А вот такой разворачиваешь его к кровати, да, зимой. Все.
1: Да. А внутри холодильника.
2: Ужас. Пишет про то, что тоже хозяйка могла прийти без предупреждения в любой момент, рано утром, чтобы проверить, мокрая ли тряпка под дверью. Если мокрая, значит, влажная уборка уже была. Губку для посуды необходимо было хранить только в одном месте, справа от мойки, в дальнем углу столешницы, и мыть шваброй с тряпкой обои на стенах. Не поднимать трубки, когда звонил домашний телефон, и не открывать никому дверь, кроме нее. Снимали официально по договору.
1: Ничего себе.
0: Обалдеть.
1: Да.
0: Это такое ощущение, я вспомнил одно из самых известных стихотворений Бродского: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Как будто бы хозяин его квартиры, да, сказал, это его требование.
1: Очень может быть.
0: И еще, Иосиф, пожалуйста, не выходи из комнаты, ладно? Не надо совершать эту ошибку, я тебя умоляю.
1: Так, а вот такая история от Никиты тоже про то, что хозяйка была максимально неадекватной и могла приехать без звонка и открывать двери своими ключами. Неважно, чем ты в квартире занимаешься.
2: Это уже база.
1: Да, прям такая база. И она говорила, что имеет на это полное право. Но я, пишет Никита, юрист по образованию, и мы с ней судились из-за того, что этот случай был. И суд встал на мою сторону, заставил выплатить моральную компенсацию. О-о-о. Я сразу съехал с ее квартиры, чтобы было понимание. Квартира была новая, и там ее вещей никаких не было. Я так и не понимал, для чего она приходила.
0: Круто. А она в итоге заплатила? То есть она деньги-то заплатила?
1: Видимо,
0: и...
1: да. Заставил просто выплатить. На... Да.
0: Действительно, мало кто про это знает. Вот нам наш слушатель тоже другой написал, что если вам сдали квартиру, то без вашего разрешения хозяин к вам приходить не может. Это положение закреплено законом. Надо воспитывать своих арендодателей.
1: И подписывать договоры официальные какие-то.
0: Да, тут важно, чтобы это все было официально, законно и так далее. И, конечно, в этом случае обязательно все платежи должны быть прозрачны. То есть, если вы из рук в руки кэшем передали, то потом вы фиг докажете,
1: ну,
0: что
1: тогда
0: оплатили.
1: К сожалению, они будут выше, как правило, потому что арендодатели закладывают налоги во всю эту историю.
0: Да, много вопросиков. Друзья, расскажите, какие вопросики возникали по отношению к вам со стороны арендодателя, какие требования, запреты. Это наша сегодняшняя тема. Звоните, пишите.

0: сообщение от наших слушателей. А вот мне очень повезло с арендодателем. В Москве живу уже 5 лет как. Нашел квартиру с первого раза, искал поближе к работе, искал на салатовой ветке, однушку поближе к метро. Нашел у метро Борисова. Нашел удобный вариант, звоню риэлтору, он записывает меня на осмотр, просит паспорт, прописку, говорит, что уже на осмотр много людей, не факт, говорит, что вы успеете. А я сам родом из Удмуртии, из города Воткинска. Приехал, посмотрел квартиру, говорю, согласен, мне нравится, очень удобно, парк с рекой. Он говорит, решать будет хозяйка. И как оказалось, из всех она выбрала меня, потому что ее прабабушка была родом из Воткинска. И это сыграло мне на руку. Так вот, она обещала, что через месяц придет, посмотрит, как я устроился. Так ни разу и не приходила по сей день. Исправно плачу, вовремя передаю показания, хорошо общаюсь со строгим соседом дядей Сашей. Как оказалось, она с ним на связи, и он ей докладывает мое поведение, всех нас контролирует. Все мирно, дружно общаемся с соседями на площадке. Хозяйка довольна, я спокоен.
1: Большой брат и дядя Саша следит за вами.
0: Вообще. Да, вот и секрет, почему арендодатель не приезжает. Если там дядя Саша есть.
1: Конечно, свой человек. Таня написала, у нас хозяйка квартиры, любительница цыганской роскоши. В квартире все золотое и в стразах. Попросила не снимать с магазина пленку со стульев. Было очень неудобно сидеть на пленке. Садишься, и стулья издают звук. Береги, как могли. В итоге съехали, пишет Таня.
0: Это, во-первых, звук, а во-вторых, если жарко, и ты там в короткой шортке или в трусах утром сел, ты же приклеиваешься тут же.
1: Не снимать, они новые должны быть.
2: Да ты пропотеешь, как бы похудеют твои ляжки.
1: Так это не работает, к сожалению, Саша.
2: Ну да.
0: Но попробовать имеет смысл. Что ж, пошел обтягивать свои стулья целлофаном.
1: Просто пленка пищевой сгодится. Так, Александра дозвонилась, расскажет про свою неадекватную историю. Саш, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Александра и другие ведущие. Знаете, мне кажется, что я ждала этого эфира порядка 17 лет, потому что так давно история случилась. И, как мне кажется, я могла бы с собой занять сейчас всю вашу часовую ротацию, потому что историй много.
0: Ну, что-нибудь самое интересное.
3: Самые ключевые истории, моменты, ну, тоже, как я уже слышала из вашего эфира, база — это то, что у владелицы также была связка ключей от этой квартиры. Из таких дополнительных моментов она как-то выиграла во время своего визита ко мне в мое отсутствие договор с риэлтором, перерезала интернет-провода. Также, допустим, я указывала место своей работы в договоре, и она посчитала нужным прийти ко мне туда и заявить моему руководителю, чтобы потребовать, чтобы меня оттуда уволили по непонятным мне причинам.
0: А руководитель что?
3: История продолжалась. А она как-то уже была наслышана о том, что это за женщина такая, и как-то, наверное, была к этому морально
1: готова. А почему она так взъелась-то на вас? Какая причина-то?
3: Вы знаете, я забыла сказать, что когда я заселялась в эту квартиру, меня насторожил тот факт, что по всей квартире были оставлены вещи предыдущего жильца, как я тогда поняла. И мне было странно, почему он их не забрал.
2: Бежал.
3: Вот. Вероятно, это вот такая особенность этой женщины, арендодательницы. И то же самое случилось и со мной. То есть, прожив там порядка 11 месяцев, я также сбегала из этой квартиры, потому что мне кажется, там были какие-то проблемы, возможно, с ментальным здоровьем. Также вот в копилочку история, я сейчас вспомнила, в коридоре стояла стиральная машинка допотопная, и она мешала мне, гостям моим, вот, я просила постоянно ее, возможность ее выбросить, на что хозяйка отвечала мне отказом под предлогом того, что она ее продаст, потому что машинка в идеальном состоянии. Вот, наверное, спустя полгода я туда заглянула, оказалось, что она полая, внутри пустая. Но мне ничего нельзя было менять в этой квартире. И я хотела подытожить свой рассказ. Знаете, наверное, вот подобные случаи, они должны являться мотивацией для того, чтобы все те люди, которые сталкивались с подобным опытом, поскорее заводились собственным жильем, потому что это не редкость.
0: Ну, это очень мотивирует, я согласен, что такие невменяемые или маловменяемые арендодатели, конечно, мотивируют к тому, чтобы даже и, да бог с ним, в ипотеку залезть.
3: Да. И вот еще забыла добавить. Вы знаете, по иронии судьбы, спустя несколько лет я по роду деятельности встретилась с одной девушкой, и она поделилась со мной историей о том, что она недавно приобрела квартиру. Вот. Очень милой, приветливой старушке. Вот. И в ходе диалога мы выяснили, что это была та самая старушка.
0: Та самая, милая, приветливая. Так, Александра, а скажите, а вот ваша вот эта вот знакомая, она не рассказала, стиралка была в той квартире, которую она купила, полая?
3: Вот знаете, я не спросила. Об этом не спросила, но
0: самое главное.
3: Да, мне на ум приходила аналогия с известным фильмом, я сейчас не как его, «Дюплекс», по-моему, называется, с Дрю Бэрримор в главной роли, да, там же тоже такая пожилая.
0: Да-да-да, что-то такое, ага, было. Да, Александр, спасибо.
3: Я, видимо, очень скучала, тосковала и таким образом себя развлекала. Поэтому моя, кстати говоря, тоже тезка занималась подобным.
0: Да, спасибо. Спасибо вам большое за звонок, за истории. Друзья, расскажите про своих арендодателей, про их закидоны. Звоните нам 745-6565.

0: Desert Voz здесь на Европе Плюс. Съем квартиры требует прочных нервов, а укрепить их позволяют треки Гарри Стайлза. Так что слушаем Гарри и делимся своими историями о арендодателях с некоторыми нюансами. Слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Привет, Европа Плюс. Меня зовут Марина. Моя история такова. Меня арендодатели держали в заложниках, требуя выплатить деньги, компенсацию. Суть в том, что мы переехали из одного города в другой, и в этом новом городе, пока ремонтировался наш дом новый, мы снимали квартиру для всей семьи. И вот когда наступил момент выезда, нас хозяева с мужем закрыли в этой квартире, не выпускали и требовали, чтобы мы им перевели 10 тысяч. То сначала за испорченный якобы диван, который и так старенький, там в ужасном состоянии, то, значит, за уборку, то еще там что-то. А квартира, так скажу, сама по себе не ахти. То есть, ну, мы искали самый дешевый вариант, честно сказать, потому что все деньги...
2: Да уж. Обрывает сообщение, да, такие деликатные характеристики. Но квартира, честно скажу, была не ахти. То есть это такой бабушкин ремонт. Это когда плесень на стенах и вариант дорблю. Квартира дорблю, да, иногда.
3: С ароматом, да? Где встроенные благовония вы имеете. Да, про эту историю?
2: Да. Друзья, расскажите про странности ваших арендодателей. Звоните, пишите текстовые сообщения.
4: Европа плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: История от нашего слушателя Дмитрия. О, пишет Дмитрий, веселая была история с арендодательницей. Жили некоторое время с небольшими странностями, шероховатостями, но терпимо. В один прекрасный момент хозяйка квартиры радостно сообщила нам, что хочет сделать в квартире небольшие косметические улучшения, чтобы нам же создать лучшие условия для проживания. И что на пару часов в день будут приходить работники, пока нас нет, и делать локальный ремонт. Мы с девушкой тогда решили, ну неплохо, почему нет, квартира действительно уставшая, пусть станет лучше. Каково же было наше удивление, когда в первый же день этого локального ремонта мы обнаружили, придя с работы, что в ванной комнате срезаны и вывезены, собственно, ванна и унитаз. Совсем под ноль. На вопрос хозяйки, и что делать, она ответила: ну да, локальный ремонт в ванной, но вы не волнуйтесь, живите, я вас не выгоняю, продолжайте быть у меня. Простите, но как вы себе это представляете? Хозяйка: ну а что такого? Всего месяц, придумайте что-нибудь. Давайте мы придумаем найти временное жилье, платить за аренду за этот месяц ведь не надо будет, ввиду невозможности проживания. Как это не надо? Я же вас не выгоняю. Живите, платите. То, что вы хотите находиться в другом месте какое-то время, только ваше личное желание. В общем, как вы понимаете, мы съехали.
1: Надеюсь, вы финальный аккорд в ванной, не в ванной, а в раковине кухонной оставили какой-нибудь.
0: Там все срезали. К тому моменту, как они съехали, там уже и на кухне, наверное, локальность дошла.
2: Ну да, хотя бы какой-то горшок бы предоставили, ну или что-нибудь.
1: Хотя бы.
2: Да.
1: Ты была бы согласна? Да,
0: представляешь, она бы сказала: а разве рабочие не оставили два тазика? Да, а-а и пипи.
1: Be a toilet.
2: Там такое сообщение: с мужем и сыном периодически путешествуем по городам России, всегда бронируем жилье через один известный сайт. Снимали квартиру в Нижнем Новгороде, и хозяйка с виду была нормальная женщина. Заклеила скотчем все шкафы и антресоли и наклеила объявление: не трогать, шкаф 2000 рублей. И как назло, это было начало лета, когда работает примета: отключили отопление, значит похолодает. В общем, в квартире дубак, как на морском дне. На наших кроватях застелены шелковые простыни, горячую воду отключили, а в заклеенном шкафу лежат запасные одеяла и другое нормальное постельное. Но трогать его нельзя.
0: Шелковые простыни в арендной квартире, посуточные, шелковые. Или только я на это обратил внимание, меня это шокирует.
2: Ну, а я еще посмотрела, что это же получается скотч. Его же можно было отклеить.
0: Но, Саша, мы возвращаемся к тому, что нужно дверцу закрывать незаметно на волосик, на волосочек. Это будет видно, так же и со скотчем.
1: И, скорее всего, предыдущие квартиранты там какие-то, да, тоже уже поспали на этих простынях и аккуратно заклеили и убрали шкаф.
2: Ну да. Хотя они же как-то узнали, что там лежит, значит, они открыли.
0: Может, по запаху. Помнишь, нам слушатели рассказывали, что там подушки пахли?
1: Может быть, вполне возможно. Так, а у нас телефонный звонок. Дозвонилась Екатерина со своей историей. Катя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Вы припарковались.
3: Привет.
0: Здрасте. Здрасте. Расскажите историю про вашего арендодателя, Катя.
3: Ой, это вообще, мне кажется, это на всю жизнь. Много лет назад я поехала со своим молодым человеком жить в Москву. Мы из города Кирова. И снимали квартиру в Люберцах. Первые 3 месяца мой молодой человек очень ярко себя проявил и искал достойную для себя работу. И 3 месяца не работал. Соответственно, я работала. Моя работа была связана с командировками. Я могла уехать там на 3 дня, на 5 дней, на неделю. Вот, и когда я приезжала, буквально там после 3-й командировки, начались такие моменты, что я оставляла своему молодому человеку там еду какую-то, приезжаю через 5 дней, эта еда вся в плесени так и стоит на плите. Заходит соседка, арендодатель, она же и соседка там на площадке жила, и говорит: вот, твой мужик голодный, ты где-то шляешься. Я говорю: а ничего, что деньги, вообще-то езжу зарабатывать. В следующий раз я приезжаю и застаю ее вот прямо в квартире. Она моет полы там, извините, кверху попой ходит.
1: Так.
3: И точно так же на меня ругается: ты вот такая сякая, у тебя полы грязные, у тебя мужик ходит там по грязным полам. Вот. Спустя время я этого молодого человека, все, говорю: давай, adios amigos, расстаемся. Все, он уезжает, и я поехала, у меня эта квартира была проплачена на несколько месяцев, я уезжаю на месяц жить к подруге. Ну, как бы она у меня эта квартира снята, а у меня там вещи. И возвращаюсь в один момент и застаю там гроб.
1: Опа.
3: Оказывается, умерла. Да, мама у арендодателя, так. И она, видимо, не нашла другого места, как сюда. И, конечно, я там сказать, что я испугалась, это вообще ничего не сказать.
1: Вообще.
3: И она, видимо, услышала. Да, она заходит и на меня еще с наездом такая смотрит удивленно, такая: о, а ты что, живая еще? Я говорю, извините, но да. А я, говорит, думала, ты умерла. Ужас. Вот ты там мужика своего похерила, отправила куда-то, и, скорее всего, ты без него не выжила. И я была в
2: шоке. Логическая цепочка.
3: Съехать?
1: Да.
3: Я говорю, я бы хотела съехать, мне нужно вещи, ну, как бы согласовать время, чтобы я точно пришла и все-все-все собрала, мне нужно нанять машину. Она говорит, хорошо, вот давай в этот день вечером, чтобы я тут тоже была, приняла у тебя квартиру. Окей, я приезжаю через эти там 2-3 дня, и я приезжаю именно в то время, она, видимо, специально мне это время назначила, когда поминки вот этой мамы.
0: В этой квартире?
3: Полная квартира. Да, в моей квартире. Мои вещи где-то там закрыты, знаете, вот как зеркала, только помимо зеркал, закрыты все мои вещи всякими там тряпочками, скатерками.
0: Обалдеть, какой трэш.
1: Вообще. Это какой-то вот такой, знаете, вот сериал такой вот, он артхаусный какой-то вот, от которого помыться потом хочется.
0: Как будто фильм «Горько», только грустный.
3: Я прихожу, у меня огромные глаза, на меня все смотрят. Я понимаю, что, блин, у меня машина стоит. Поднялся мужчина, который приехал, чтобы мне помочь вещи эти все вниз спустить. Это был 5-й этаж, квартира, это хрущевка, дом точнее, да, хрущевка, там нет никакого лифта. И я начинаю при всех этих людях собирать вот эти свои вещи. Она такая, собирай. И вот она посадила этого молодого человека, который мне помогал, и начала всем гостям рассказывать. Вы представляете, вот они тут жили, какой у нее был парень. Но он там был, спагетти у него в плесени стояли на плите. Пол у него грязный, я ходила к нему мыла. Ну вот, как бы, такие люди бывают.
0: Да, Кать, спасибо, спасибо вам за историю, но это прям вишенка на торте нашего эфира. Прийти в квартиру, а там гроб. Да, друзья, можете рассказать о своих арендодателях, можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары» у Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: Уже в кино.
6: Музыка и танцы, они всех объединяют.
5: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
6: Это универсальный язык.
5: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
10: Привет, я Дэвид Гетта.
9: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
11: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
9: Эти хиты выбираешь ты.
12: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
9: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Медуза, don't wanna go home. Не хочется идти домой иногда кому-то, потому что вдруг там ждет арендодатель, который пришел, пока вы были на работе, ждет вас.
1: Арендодатель. Гроб там уже стоит.
0: Или так, да.
1: Унитаз срезали.
0: Как в истории от Кати. Если вдруг пропустили в подкастах, послушайте, там все будет. А пока будут итоги нашего голосования. Спрашивали мы, был ли у вас странный арендодатель и как там вообще обстали дела. Во-первых, выясняется, что у большинства все было нормально. 31% голосов за то, что все окей, не нагнетайте, мол. 15% проголосовавших те самые арендодатели. Странные, которые приходят
2: хотя бы они
0: без
2: это
0: звонка. Уже часть себе, решения да. проблемы. Да, 15% сказали, что были странности, конечно, но терпимо. У 12% были странные арендодатели, зато дешево. Угу. Вот такие варианты. Ну и 17% еще сказали, что это был полный ужас. И мне кажется, именно они сегодня были основными авторами комментариев, которые мы и зачитывали, в общем-то.
1: Ну, эти комментарии и звонки, это, конечно, настоящие фельетоны. Кто любит этот жанр, можете, да, переслушать, можете заглянуть в наши соцсети, перечитать комменты, посмотреть, какие случались у людей истории. Ну, и самое главное, знайте свои права, потому что тоже юристы, наши слушатели, нам писали, что арендатор достаточно хорошо тоже защищен с точки зрения закона. Прощаемся с вами до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
2: Пока.
3: Европе плюс. Европа плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 9 вечера в Москве.

0: No, it's the one in Europe Plus, Two Corazon. Да, приближаем лето такими горячими ритмами. Еще больше классных хитов заряжаем. Впереди у нас Алекс Уоррен. Услышим Fever Dream. И дождемся Бенсона Буря. Sorry, I'm here for someone else. На Европе Плюс.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Только хиты.
1: 45 минут.
2: Большой нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. 45 минут без остановок впереди. Отличные хиты на подходе. Teddy Swims, Mr. Know It All. Слышим BTS и Swim. Yarbox, Graceland. В общем, проведем время не скучно, музыкально. Скоро стартуем нон-стоп.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет. В Москве 22:00.

серьезно, это елка в твоих динамиках. Ну, конечно же, надо проще, чего усложнять-то. Среди недели это особенно важно, а в выходные так и вовсе необходимо. Да, так вот, к чему я это все? А к тому, чтобы грядущие

0: Кроссовки на микс, дабл хит и многое-многое другое. Обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Russian Rowling, Андрей Вискит, Понка, Tokyo Hotel, California Nights, а также Ларин Warning Signs впереди на радиостанции номер один в России. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше...

и самая разнообразная музыка. С нами Доминик Файк с темой Baby Doll. В динамиках Лави Мэс Псу Вулф звучите Astronaut in the Ocean. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental freeze. Еще раньше тебя ждет суперхит от French Montana и Макса B, Ever Since You Left Me.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 23:00.

Только хиты. 45 минут. Европа плюс.

нас оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вильямович.

Алан Уокер, Забелла Мелкман и Кэтрин Орайан, Broken Strings. Трек, который однажды уже лидировал в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Но время летит быстро, герои на вершине уже другие, а вот эти ребят застыли на 19-й строчке. Ну и, кстати, все можно подправить, все можно улучшить. Голосуй за любимчиков на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Ну а обратный отчет лучших треков недели лови в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Как раз таки героев с вершины нашего хит-списка и послушаем. Бибер, Рекс и Фейтлесс, New Religion совсем скоро здесь, на радиостанции номер один в России.

0: Дмитрий Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Вместе с нами Медуза и Генрика Мамайл с темой «Don't Wanna Go Home». Чуть ранее встречай группу «Моя Мишель» с историей на «Малиновой луне». Плюс ко всему не пропусти Богдана Медведя с хитом «Broken Heart». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс со суперхитами тебя порадует Purple Disco Machine, Джей Шон. Но, как ты понимаешь, на этом список топ-артистов, конечно же, не заканчивается. Полетели.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве полночь.

Генриха Мамаю. Прямо сейчас эту простейшую фразу припасем до сегодняшнего пятничного вечера. И с какой бы тусовки нас не попросили, в ответ говорим ее, но чуть более дерзко, конечно. Я не хочу идти домой. Не дождитесь. Больше хитов и больше музыки ждет на столе. Пицца и Долс истории ночи напролет. На подходе абсолютно летний трек. Слушаем его и думаем о том, чем будем заниматься, собственно говоря, июньскими ночами. Прежде лови нетленку от группы Gorillaz, Feel Good Inc., а также суперхит от Алекса Уоррена Fever Dream здесь на Европе+.

0: наверное, Миллер прямо сейчас.
1: Дальше будет больше хитов и больше музыки. Porch Build a Man, Feel It Still, Post Malone, Cold. Все это у нас на подходе. И дождемся Вани Дмитриенко с хитом «Ртуть». Да, ну и напомню, что до 31 мая включительно 3 раза в день мы разыгрываем билеты на его концерт. В общей сложности 100 билетов найдут счастливых обладателей. 2 августа Ваня станет самым молодым российским исполнителем, который выступит на крупнейшей площадке страны, стадионе «Лужники», перед аудиторией в 70 тысяч зрителей. На секундочку, а? Слушай Европу Плюс и забери свой билет на концерт. Ну и также помни, что розыгрыш проходит и в нашем сообществе ВКонтакте.

0: Дискохиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Вот это я понимаю, шикарные новости. Вот такое мы точно любим. Только суперхиты предстоящие полчаса здесь на Европе плюс и ничего лишнего. С нами Бай Интех Чой Мод с темой Шаде. Чуть раньше здесь отметится Marshmello и Portugal The Man с новинкой Feelings. А еще вспомним суперхит от Imagine Dragons Whatever It Takes. Но это далеко не все. BTS, Miley Cyrus, слушаем это и многое другое. Всей нашей необъятной в ближайшие 30 здесь на Европе Плюс в режиме нон-стоп.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

Ну, конечно же, советую тебе ее заценить. Но это как-нибудь в другой раз. Пока лучше послушай больше хитов и больше музыки. Леони Калум Скотт, Стей, Алока, Джесс Грин, Саммерс Бэк. Все это на подходе. И дождемся потрясающую поп-соло-вещицу от Бар.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Star, Know It All, Метро Всезнайки, это Тедди Свимс прямо сейчас. Трек, кстати, вышел 10 апреля, и в тот же день Тедди представил его на фестивале Коачелла. Представляю, как радовались фаны, которые услышали трек первыми. Это, конечно, незабываемые ощущения. А ну и, кстати, какие незабываемые ощущения были у Вэлла, Вики, Лехи и Паши, и чем они были вызваны в последнее время, можно узнать, посмотрев свежий 242-й эпизод подкаста «Бригада Уличка». Масса интересных историй от ребят ждет тебя. Залетай на сайт europoplus.ru и заоценивай. У нас далее больше хитов и больше музыки. The Second Voice, Let Me Be, To Blue Borderline, а также Praxis, Extend Pay to Exist. Впереди. Оставайся.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Запускаем очередной суперхитовый нон-стоп здесь на Европе плюс. Огромное количество топ-артистов впереди. Такое пропускать нельзя. С нами Russian Raul и Henry Wizkid с темой Bongo. Прежде здесь отметится боксинг Клары Кайса с вещицей I Can't Wait. Еще раньше не пропусти Эвелон Рокстон с суперхитом Vertigo. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Келвина Харриса, Марун Файв и многих-многих других. Обязательно послушай всех.
2: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
2: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
3: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда.

Прямо сейчас Russian — это ямайский певец, но он и как продюсер себя проявил. Например, мега успешный трек Passion Wine спродюсировал для Шона Пола и Фарукко. Вот такая история. Вот такой разносторонний человек.

сама певица «Елка», трек проще прямо сейчас. Ну а вообще, что может быть проще, что может быть легче, чем слушать радиостанцию номер один в России в своей умной колонке? Достаточно сказать ей: включи Европа Плюс, и не успеешь моргнуть, как из нее начнут доноситься суперхиты. Попробуй. У нас далее больше хитов и больше музыки. Все треки максимально разнообразные. Прогрессив хаус, инди-рок, R&B, хип-хоп. Как тебе непохожесть грядущих четырех суперхитов? По-моему, очень круто. Все называть не буду, пусть будет сюрпризом. Озвучу только ближайший. Дэйв и Тэмс, Рейн Дэнс уже через мгновение здесь на Европе Плюс. Оставайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ближайшие полчаса мы проведем в компании топовых артистов, а главные мировые хиты будут греметь без остановок. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами группа «Моя Мишель» с темой «На малиновой луне». Прежде здесь отметится «Now with the warning» с историей «Two girls on your heart». Чуть раньше не провести клан «Carousel» с вещицей «Ride». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Лови суперхиты от BTS, Sam Smith и многих других. А в новом часе встречаем Мишу Зайцева.